Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Radio
1: DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал DFM. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
4: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка
4: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: В кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что Радио DFM.
10: DFM.

0: реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ.

0: вас будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, бонжорно, попкорно, ди народище. Если твой кофе перестал просыпаться с первого раза, а выражение твоего лица делится на до и после кофе, перепрощем твое лицо и настроение в шоу «Разбудилники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Укуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Эй, Катя, looking like a star today.
2: Спасибо, Саймон. Ну, сегодня особенный день. А с кем поведешься, того и наберешься. Слышал вот такое выражение?
1: А, ну да, с кем ешь, вот и так и пополняющий.
2: Ну вот, почти год работаю с рэпером и стала рэпершей. Поздравьте меня, ребята. Правда, ник еще не придумали. Может быть, корсетная Катя?
1: Корсетная Кей.
2: Хип-хоп-артист.
1: Или Кей-поп Катя.
2: Кей-поп!
1: Да.
2: Кей-поп Катя.
1: Но Кей-поп Кей или Кей-поп Катя.
2: Все придумано. Ребята, ну что, мы выпустили свой первый сингл с нашего нового хип-хоп-альбома.
1: Какой сингл, Катя? К этому шли всю жизнь. Мы выпустили новый клип, ребята.
2: Новый клип, который уже на всех площадках.
1: Дорогучий. Взяли вообще в долг, вообще продали там все имущество. Сейчас сидим на мели, так что помогите.
2: Мы надеемся на то, что это окупится. Ребята, ваши просмотры и лайки нам сильно в этом помогут. Мессенджеры, группа ВКонтакте, Радио DFM. Отправляйтесь туда, потому что клип уже в ленте.
1: Не, ну клип крутой. Там один микрофон и обои сзади. Мы наделись, помылись. Вот. Но на что деньги хватило, да?
2: А самый дорогой был висячий вот этот микрофон,
1: да?
2: Помнишь?
1: Ну, любой крутой MC, когда он видит висячий микрофон, он начинает сразу стелить, и по-детски. Вот постелили, Катя потанцевала. Клип готов, смотри прямо сейчас, комментируй, лайкай, нам будет приятно. Скоро вернемся уже необычными людьми, а уже люди, у которых есть клип.
2: И там же под этим клипом оставляйте заявки на пробушку, как зовут, где живете, кого будем будить.
1: Yeah.
2: И в наших мессенджерах, и в группе ВКонтакте. Скоро устроим кому-то.
1: Да, скоро вернемся. Я MC Саймон Акбалао Мерио Куланджа и...
2: Я Кей-поп Кейт.
1: Yeah.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Кей-поп Кейт или Катя Бодрова.
2: Кей-поп Кейт, корсетная Катя. Ну, у тебя же много псевдонимов, да? Вот. А я Акбалаоми Рио Куланджа, диджей с приставкой.
1: Мы готовы устроить пробушку всем тем, кому ее заказали. Группу ВКонтакте под последним постом, напомним, заявку можно было оставить здесь и в наших мессенджерах.
2: Ну что ж, пока вы смотрите наш новый клип. На каком фоне это? Это фон оранжевый или желтый?
1: Фон...
2: Какой-то
1: DFM.
2: Фон, да? А, какой-то фон, да? Окей. Но деньги-то хоть хватили на фон.
1: На бой.
2: И на одежки. Ну что ж, пишет нам, кто сегодня. Криш у нас в мессенджере пишет. Доброе утро, разбудилники. Пишу из Ессентуков. Ессентуков. Приезжайте к нам. Мы вас с радостью встретим.
1: Поймали. Настолько обрадовалась, что потерял дар речи.
2: Это что за язык только что был? Это клингонгский?
1: Это ваш рэперский, непонятно.
2: Рэперский. А вот рэперский. Ну что ж, видишь, у нас клип есть, теперь нас уже приглашают в Ессентуки.
1: А, как артистов?
2: Конечно, уже первые гастроли есть. Поехали, Ессентуки, включите там тусовки.

0: Привет, Саймон и Катюша. Разбудите, пожалуйста, Ирину из Воронежа и поздравьте ее с днем рождения от дочки Кати.
1: Вау, с днем рождения, Катя.
0: Нет, Ирина.
1: С днем рождения, Ирина. Happy birthday, Ирина. Let's go, с днем варенья.

0: подарок для прабабушки. Так. Вот что надо было ставить, да?
1: Да даже это!
0: Даже это тоже...
1: Уже нет.
0: Уже нет? Обалдеть. Но кто...
1: Хотя...
0: Кто не в курсе, но вкратце, то есть...
1: Да, вчера буквально нас попросили устроить пробушку прабабушкам.
0: Угу.
1: И мы поставили руки вверх.
0: Крошка моя, почему
1: была
0: и нет?
1: Ошибка, мне кажется.
0: Почему? Нормально, я уверен, что они поняли. Ну ладно, седая ночь, от седой ночи мы переходим к сообщениям. Екатерина пишет этот раз: доброе утро, Саюшечка и Катюшечка. Знаете, какой сегодня день? Так, и пауза.
1: Четверг?
0: Ну, не просто четверг, она продолжает, прикинь, она вообще, ну, будущее заглядывает.
1: Интригу, да.
0: А моя днюшечка.
1: Вот
0: почему я Саюшечка и ты Катюшечка. У нее сегодня днюшечка. Поздравьте меня, пожалуйста, от души. Всем хорошего настроения. Ну что ж, и снова дыры твой. С днем рождения тебя, Екатерина.
1: Доброе утро, разбудильники. Едем с мужем Игорем на работу по МКАД. Тяжело рано вставать, но еще чуть уточку и выходные. Тут не поспоришь, Эвелина.
0: Сейчас наведем суету на МКАДе. Let's go! С днем рождения, Екатерина и Ирина. Просыпайся. No, no, no, no, no, no, no, yes, no limit. Нет предела тусовки.

0: Ну что, у нас игра впереди. Телефон прямого эфира, напомним, +7 495 956 101.2. Дозвони, чтобы забрать подарок от Радио ДФМ.
1: Он тебя ждет вообще. Хочет попасть тебе в квартиру, но к новому хозяину.
0: +7 495 956 101.2. Приюти подарок от Радио ДФМ.
1: Да. Ну что ж, запомни, это шоу «Разбудилники». И у нас уже появился свой первый клип. Между прочим. Ну что ж, включи тусовку! Хватит!

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальной

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полюс. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Ра-та-та-та! Намасте, здрасте, дир люди! Если с просонья лицо еще грузится, да загрузим его в шоу «Разбудильники». Здесь куратор до загрузки лица и настроения Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Окей, ladies and gentlemen, играем в «Кто там?». Игра, где вопрос «Ты пятую точку страховал?» еще никому не помог биг выиграть.
3: Это правда.
2: Никто еще не выиграл.
3: У нас на линии Роман из Ростова. Рома, привет.
2: Hello, Ростов!
3: Мы уже выяснили, кто там. Началась наша одноименная игра. Ром, для того, чтобы объяснить тебе правила, нужно попрощаться с Саймоном ненадолго.
2: Okay.
3: Сольем тебя.
2: Ladies and gentlemen,
4: I'll be back.
2: Скоро вернусь.
3: Вот теперь, Ром, у нас Саймон не слышит. Даю тебе честное диджейское. И ты можешь загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится, которого впоследствии Саймон попытается угадать. Кто это будет?
5: Кей-поп, Катя Бодрова.
3: Подожди, а я как персонаж или как звезда?
5: Как звезда.
3: Я звезда, по мнению Романа. Ром, ты мне уже нравишься, я сделаю все возможное, чтобы ты забрал этот подарок. И теперь у нас минута, точнее у Саймона, на то, чтобы выяснить, кого ты загадал. Он будет задавать тебе странные наводящие вопросы, предупреждаю сразу. Отвечай на них только да или нет, не пытайся его запутать. И если он не догадается, кто там, ты выигрываешь. А если догадается, то подарок остается у нас. Все понятно?
5: Да.
3: Ну, тогда зовем Сай обратно.
2: Ага.
3: Сай, ну, такое загадал, парень.
2: Я просто заметил, как ты смеялась. Что-то интересное, да?
3: Это очень интересно, я бы сказала. Давай, у тебя ровно одна минута. Поехали.
2: Так, у нас Рома, да?
3: Рома.
2: А, Рома, ты вымышленный персонаж?
5: Нет.
2: А, ты живой, настоящий человек, да, правильно? Существующий?
5: Да.
2: Ага, ты пятую точку страховал?
5: Нет.
2: Нет. А ты мужик?
5: Нет.
2: А, девушка. Так, девушка русская, да?
5: Да, да.
2: Ещё так долго думаешь, значит, наверное, может, ответа нет. Так, русская девушка, а ты из кино?
5: Нет, еще.
2: Музыкантка?
5: Да.
2: А, поешь, исполняешь. Так, ты шансон поешь?
5: Исполняет постоянно.
2: А, постоянно исполняешь? Не поешь шансон, попсу поешь?
5: Нет.
2: Рэп читаешь?
5: Да.
3: Да!
2: Девушка, которая читает рэп?
3: Да!
2: Я уже понял. Ну, русская, которая читает... Ой, гонг зазвучал!
3: Что это будет?
2: Ой, про деньги, да, поет?
5: Еще нет.
2: А, про деньги еще нет? А, тогда ты кто?
3: Кто ты?
2: Который про деньги не поешь. Так, русская девушка, которая читает рэп?
3: С недавних пор.
2: С недавних пор?
3: Да.
2: Она мелкая, маленькая? То есть еще школьница?
3: Нет, она уже умеет.
2: Она блогерка?
3: Ну, в том числе.
2: А, может быть, в клипе там ты в очках, там и ты такой тунц-тунц-тунц-тунц, да, идет?
3: Да, бесполезно.
2: Это Айда, Ида Галич?
5: Нет.
3: Ром, давай, раскрывай карты. Кого ты загадал?
2: Почему так смеялась?
5: Это королева кофейных зерен, кей-поп Катя Бодрова.
3: Каждый день сидит со мной человек и не мог догадаться. Во-первых, он не считает меня звездой, значит.
2: А откуда мне знать, что это все рядом вообще?
3: Рома мне вообще сильно сегодня смотанку поднял. Ты спрашиваешь его, в кино снимается? Пока нет. Вы видел?
2: Блин, ну это даже никак не помогла подсказка вообще.
3: Ром, я сильно счастлива, что ты побеждаешь и забираешь подарок от радио DFM и мой отдельный респект.
2: Вау, вообще.
5: Спасибо.
2: Ну, слушай, зачет вообще, зачет. Ну что ж, бро, целые 10 секунд ты получаешь на привет после такого плюса в карму.
5: Хочу передать приветы всему Ростову, всем, кто сейчас стоит в пробках. Также хочу передать вам, Саймон и Кате. Очень давно вас слушаю, очень вы с утра поднимаете настроение.
2: О, зиба-зиба от души.
3: Рома, так приятно. Ростов, включи тусов.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня пасмурно, небольшие осадки. В утренние часы 13 градусов тепла, днем плюс 16 градусов. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио ДФМ продолжается! 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина.
13: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
14: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
15: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: satisfaction.
1: Radio
2: DFM. DFM. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» предупреждает. Впереди рубрика, которая заедает в голове. Нет трек. Музыка, которая сегодня вирусится в интернете. Сай, что слушаем?
3: О, нет, сегодня слушаем нет трека Ankara Echoes and Khurshad Kahraman Ben Alati. Господи, Таки Сени Горене Кадар.
2: Ой, это почти как была «Умери у Куланджа».
3: Afro House Mix, да, уж трек с очень длинным названием. Он вышел еще в конце мая, а летом его вообще понесло по ТикТоку и Рилсам. К сентябрю около 1 800 000 видосов уже в ТикТоке, а больше полмиллиона Рилсов были сняты. А все благодаря одному залипательному припеву. Ты таки сени горене кадар. Господи, в переводе знаешь как?
2: Это на каком вообще языке?
3: Это на турецком, кажется. Да, до тех пор, пока я не встретил или встретила тебя.
2: Романтичный, да? Вот. Какой-то контекст.
3: Да, кстати, пока давай, наверное, подумаем, как продолжить эту фразу. То есть, пока я не встретил или встретила тебя, да?
2: Я жила счастливо.
3: Вот, ну ты пока подумай, а мы трек послушаем, а потом уже обсудим. Так, я уже не повторяю это название, но Ankara Echoes, пусть так будет. Слушаем, нет трек этой недели.

0: ветрячок.
1: Я, оказывается, на него натыкалась. Я, конечно, не знала его вот это потрясающее длинное название, кто исполняет. Но этот турецкий афрохаус нравится мне очень.
0: Ну, кстати, он давно завирусился, но вот он набирает оборот все равно, да, с каждым месяцем.
1: Он цепляет вот этот восточный вокал, что ли? Не знаю.
0: Ну что ж, до тех пор, пока я не встретила или встретил тебя, что скажешь, есть варианты?
1: До тех пор, пока я не встретила тебя, Саймон, я думала, что Буэка это заклинание.
0: До тех пор, пока я не встретил ее, сохранял коробку из техники 5 лет. Да, и носки были элементами декора. И выдавливал зубную пасту строго посередине. А ты где выдавливаешь? Зубную пасту. Снизу вверх или прямо в середине?
1: В середине, да.
0: Как и я?
1: Да.
0: Но это очень экономично.
1: Да?
0: Вообще дозировать очень сложно в таком случае.
1: Да я рэперша. Рэпер вообще богатый.
0: А, Катя уже рэперша. Ladies and gentlemen, у нас новый клип. Кто еще не видел, загляните в все наши социальные сети. Там уже висит клип, где микрофон висит, и мы там стилим. Не по-детски.
1: Пожалуйста, оцените.
0: Ну что ж, забирайте нет-трек этой недели. Катя, ты повторишь название?
1: Да, конечно. Изи. Как там?
0: Это, ладно, Ankara Echoes, Куршад Кахрамараман. Трек называется «Бен Ал Такесени Горени Кадар». Афрохаус ремикс.

0: музыки на радио DFM.
1: Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Up the next. А дальше тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: Акуна Матата, дитусовка, всем дня без кортизольных качелей. Это антистресс-шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня антистрессолог «Сия Руси» Катя Бодрова.
3: Серотонин-подниматель, диджей Саймон.
2: Оу, как гласит интернет-мудрость, у блогеров нет плохих дней. Есть, контент не зашел. В эфире рубрика «Все, как блогер прописал».
3: И сегодня я расскажу некоторые лайфхаки от блогера, тренера по речи, по совместительству моей подруги, периодически с которой мы занимаемся речью. А в отношении публичных выступлений. Как
2: то есть,
3: подготовиться?
2: Типа, техника речи, да? Как я понимаю?
3: Нет, мы сейчас не про технику речи будем говорить, а про уверенность перед публичным выступлением.
2: То есть,
3: Окей. Это ты уже преподаешь каждый день, зачем нам? Защита проекта, выступление перед боссом, не знаю, доклад в школе или защита диплома. Все это публичное выступление, поэтому, в принципе, совет, который пригодится каждому.
2: То есть и даже для рэп-выступления. Мы же с тобой теперь рэперы же,
3: да,
2: правильно?
3: Да, а рэперам надо вообще уверенности X3.
2: Да, кстати, кто не в курсе, у нас вышел новый клип сегодня. То есть во всех наших соцсетях мы с Катей там читаем рэпак в студию вообще. И оделись хорошо.
3: Ждем от вас комментарии,
2: да,
3: лайки.
2: Да, не жадничайте.
3: Итак, как подготовиться к публичному выступлению? Первое, приезжайте заранее. Хотя бы за 10 минут до выступления походите по площадке.
2: Конечно.
3: Или по кабинету, или в офисе, вот где будет все происходить. Чтобы потом, когда ты вышел, не было вот этого стресса, как тебе двигаться, много, мало места. И кроме того, ты начинаешь чувствовать себя хозяином ситуации.
2: Я это так всегда делаю. То есть прийти, посмотреть на площадку, где будешь выступать, чтобы это было знакомое место.
3: И получается, как бы не ты пришел в гости к аудитории, а аудитория пришла в гости к тебе. И здесь это как дома у себя принять людей, ты уже чувствуешь себя уверенно. Второе, расслабить тело. Перед выступлением хорошенько нужно его растрясти. Руки, ноги, челюсть. Трясемся вот так вот колбаской.
2: Гарлем шейк, что ли?
3: Именно.
2: Гарлем шейк, да-да-да.
3: Тверкаем, ребята. Вот тогда тело расслабляется, расслабляется вместе с тем речевой аппарат, и ваша дикция, ваша речь будет звучать четче и увереннее.
2: Ты сейчас не уточнила, это надо делать прямо во время выступления? Или
3: просто потрясись перед аудиторией.
2: Если на тебя смотрят и не поймут, что такое.
3: Конечно, до, ребят, пока вас никто не видит. И третье, сделайте несколько глубоких вдохов и резких выдохов. Такой выдох облегчения. Так ты снимаешь напряжение с тела, из эмоций, ментальное, эмоциональное, и уже потом выходишь на сцену. Есть еще, правда, один лайфхак, о котором мы периодически с тобой говорили, это хорошенько позевать.
2: Ну, это даже в технике речи именно упражнение, да, это входит, да. То есть
3: прямо сначала имитируешь зевоту.
2: Зевота массового поражения. И сейчас все зевают.
3: А потом, естественно, тебе хочется зевать, и в этом отношении это лучше способ расслабить рот.
2: Ну,
3: и
2: кстати,
3: опять же...
2: Я добавлю к тебе вот еще вот для публичного выступления, если это именно с речью, да? Вот есть давний лайфхак, вообще бабушкинский лайфхак или дедушкинский лайфхак. Ты когда выступаешь, всегда поставь рядом стакан воды. Просто, даже вот действие, когда ты берешь и глоток делаешь, ты паузу делаешь, можно собрать мыслями.
3: Вспомнить, например, да, что хотел сказать, если вдруг позабылось.
2: Да.
3: Ну и тогда аудитория точно не уснет и не зазевает.
2: Если даже уснули... Выступай дальше. Вот так артист выступает. Блин, я видел видос в интернете, где Джеймс Хайп. Это известный диджей, очень техничный. Блин, то ли в 20-м или 21-м он выступал, там только 3 человека стоял в зале. Прикинь, он не стесняется. Вот, ребята, я отработал до конца.
3: Но...
2: Он пришел на вечеринку, а там только 3 человека и 2 собаки, понимаешь?
3: Я вспоминаю строчки из рэпа. Вне зависимости от количества, ла-ла-ла-ла. Короче, да, на любое количество человек надо выступать.
2: Вау, давай за эфиром скажешь мне, что за рэпер.
3: Хорошо, всем удачных публичных выступлений.
2: Спасибо за внимание.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Приветствую жителей DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня пасмурно, небольшие осадки. В утренние часы 13 градусов тепла, днем плюс 16 градусов. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78. 8 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Brrr, буяка, буяка, хаю-хай, каравай, D-ladies and gentlemen. Если ты еще не успел ничего сделать, а уже устал от всего, что предстоит, заряжайся в Power Bank Show.
1: Разбудильники. Здорово, здорово, здесь Катя Бодрова. Кей-поп Кейт, называй меня, окей?
0: О, уже рэперша, стилит не по-детски.
1: Да, ну, все, рэп проник в мою кровь.
0: Да, Кей-поп Кейт, да. А я уже, что, MC Акбалаоми, Рио Куланча. С приставкой диджей.
1: Тот самый Саймон с нами. И мы продолжаем вас призывать посмотреть клип, над которым мы так долго работали. В группе ВКонтакте Радио DFM, в наших мессенджерах. Оставьте лайки, оставьте комментарии. Ну, оцените речитатив этих ребят.
0: Ну, долго к этому шли. Наконец-то сняли клип. Вот, у нас дебютный клип, да, кажется, да?
1: Да, дебютный.
0: Именно рэперский, да? А текст, кто тебе помог писать?
1: Я забыла имя этого известного рэпера. А тебе?
0: А, ну текст тебе, наверное, Куэйво, да? Куэйво, да?
1: Да, Куэйво.
0: А мне Пушкин помог.
1: А, да?
0: Да, да.
1: Ты оттуда рифмы тяпал?
0: Ну, я же, ну, получается, ну, не прямой потомок, но вот какое, седьмое колено, да? Или как говорится?
1: Колено.
0: Или девятое.
1: Вот такие влиятельные люди писали нам тексты, ребята. Ждем ваших откликов. А, возможно, и предложение. Я предлагаю отправиться в тур по Золотому кольцу России.
0: Не, еще рано, еще пока только один клип. Сейчас поднаберем, а потом уже поедем гастролировать.
1: Договорились.
0: Да, надо расти еще, поработать.
1: А пока можно заказать себе пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Там, под видео, под клипом. Пиши, как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить. И в наших мессенджерах пиши то же самое.
0: Да, так что бодро пожаловать к нам. Это шоу «Разбудильники». Через одну песню вернемся и начнем пробушку. Включи! Тусон!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Будем выполнять.
2: Окей, что у нас есть? Кто уже отметился? Появился Никита. Никита из... пока не пишет, сейчас поймем, из какого города. Доброе утро, Катрин и Сай. Ты Катрин? Я вернусь. Я Никита Скорых. Тот самый Никитонелло из Славгорода, Алтайского края. Просьба разбудить Славгород. Зиба-зиба. Ты помнишь Никиту, да? Теперь вспомнили.
1: Теперь мы знаем. Никита и Слава.
2: Славгород.
1: Славгорода.
2: Но не Славгорода, а Славгород. Вот, скоро будет Никитоград. Ну что ж, поехали, Никита. Включи тусовку.

0: будильнике. У нас уссурийский уже день, но вы на обеде хорошо заряжаете. Передайте привет мужу Семену. Он на работе, я дома. Сегодня у нас годовщина, 10 лет. Люблю так же сильно, как и в день свадьбы, пишет Татьяна.
1: Вау, вам декада, да?
0: Декада?
1: Да, ну, 10 лет получается. Да, да, им декада, вообще красавцы, молодцы. Ну, знаешь, ребят, у нас есть трек для этого, я сейчас вытащу.
0: Откуда ты его вытащишь?
1: Ну, вот вытащил. Вот каждый раз играем, как играть, когда будет свадьба или годовщина.

0: решил, много чего уже было, пока вы были вместе. Ну что ж, пишет Дарья, пишет она. Разбудите, пожалуйста, мою коллегу Алину. Она не выспалась сегодня, а работы пруд-пруди. Или пруд-пруди.
1: Пруди, все правильно. Привет, дорогие Саймон и Катюша. Разбудите нас с мужем. Шьем рули.
0: Воу, это, кстати, очень прикольная профессия.
1: Шить руль.
0: Да, вот и особенно, когда ты смотришь, как это делается, это mm-hmm. просто красота.
1: И вязать передачу.
0: Передачу вязать, шить руль, и что там еще?
1: Шьем рули, спим на ходу, Елена и Паша написали, Нефтекамск, Башкортостан.
0: Ну, представь, что у тебя рул кожаный, да?
1: Представляю.
0: И проходит там 3-4 года, ты другой рул захотела.
1: А я сама его шью?
0: Конечно, не сама. Если сама, там от руля ничего не останется, я уверен.
1: Я не хочу тогда идти на права учиться. Оно мне надо, самой шить рули.
0: Это лучше отдай профессионалам.
1: В Нефтекамск ребятам отдам.
0: Да, обращайтесь. Если, допустим, розовый рул захотела, вот они тебе сделают. Поехали. 1-1-2 and 3-4. Рул, включи тусовку. Даже если хозяин не хочет. Come on now. 1, 2, 3, let's go. One more time. Как я хочу чемпионат мира вернуть вообще, да? Помнишь, как
1: Лига чемпионов
0: горячо
1: продолжается?
0: Была? А, ну Лига, ну это не совсем то, конечно.
1: Это все не то.
0: Ну, послабее будет, конечно.
1: Ну, нас лучше подумать нам о будущем. У нас впереди игра «Крокодил». Как принять в ней участие? Отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставить любые рандомные слова. Эти слова Саймон будет объяснять мне, не используя однокоренные в течение минуты. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио ДФМ.
0: Вот оле-оле пришли, Я объясню Кате. Оле-оле. А как оле-оле? Именно крик футбольный, да?
1: Mm-hmm.
0: Мировой... Известно обо всем мире. Вот так. Оле-оле. Да. Окей. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Выгружайте слова, а мы вернемся уже скоро. Включи заодно.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: за 0 рублей. Бизнес убыть. Точка банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
6: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Мама сей, мама са, мама макуса. Бонжур, абажур, ди, ребята. Если твой мозг еще загружается, а рот уже требует кофе или пуэр,

0: на задание. Поэтому играем все вместе. Поехали.
1: Так, погнали. Так, что-то кислое добавляется иногда в салат.
0: А лимон?
1: Это еще кислее лимона.
0: Кислее
1: продается в магазинах.
0: Лайм?
1: Ну, это как бы готовят, это продается в бутылках. Очень кислая штука. Добавляется...
0: Уксус.
1: Уксус, конечно же. Это название фильма, это тоже то, что лежит у тебя на подоконнике, потом ты это пылесосом убираешь.
0: Книжка?
1: Нет, это мелко. То есть это может появляться по квартире.
0: Ну, пыль?
1: Да! Ты не смотрел этот фильм?
0: Нет.
1: Такой жесткий артхаус. Так, что у нас дальше? Игра как называется? Наша игра?
0: Крокодил.
1: Да! Если... Господи, я это не объясню. Так, девушка, которая собирается выходить только-только замуж, как ее называют?
0: Невеста.
1: Невеста! Так, человек, который учится где-нибудь, он...
0: Ученик.
1: Или постарше чуть-чуть.
0: Студент?
1: Да, конечно! Дальше что у нас? А, ну, на студент. И разошлись.
0: Ну, где же студент? Так, ну, кто оставил это слово?
1: Так, студент это у нас Мария Барановская.
0: Мария, поздравляем тебя. Твой студент забрал у нас подарок от Radio DFM.
1: Надеюсь, я выступил хоть более-менее нормально.
0: Было интересно.
1: А так, сегодня уже будет сейчас фильм, который называется «Пыль».
0: Жесткий артхаус.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня пасмурно, небольшие осадки. В утренние часы 13 градусов тепла, днем плюс 16 градусов. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
6: Дни продаж Джили в Триа Моторс. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Джили – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы. Больше удовольствия от каждой поездки. Новый Geely в Триа Моторс – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио ДФМ продолжается! 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
6: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: DFM. Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Бонжорно, попкорно, ди планетище. Здесь спасаем от кортизольных качелей, как вы уже понимаете. Это шоу «Разбудильники». Она обожает очень-очень ленивые голубцы. Наш мемолог Катя Бодрова.
3: Не представляет и дня без пуэра, диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, предсказания от которых внутренний нытик берет выходной.
3: Сегодня звезды расскажут, какая ты приправа.
2: Вау, кстати, я их обожаю. А ты готовишь с ними?
3: Да, конечно.
2: О, карри, как тебе карри? Овны!
3: Паприка, сегодня вам предстоит покраснеть. От количества комплиментов, разумеется.
2: Тельцы.
3: Черный перец. Сегодня вы острый на язык, так что сможете поставить на место любого.
2: Вау, ну, мы своих-то не едим, ладно. Окей, близнецы.
3: Карри. День романтики, прямо как в индийском кино.
2: О, Джимми.
3: Большинство в индийском фильме мне нравится, как происходят драки. Кулак летит за метр от лица, но есть...
2: Ну, а ты не видела другой, который вообще, он даже издалека, он делает руки, и все падают.
3: Нет, покажи мне это.
2: Сила через воздух. Раки.
3: Ваниль. Сегодня вы белее и пушистее, чем домашний котик.
2: О, я очень люблю ваниль. Лувы.
3: Шафран. Вы одна из самых дорогостоящих специй в мире. Помните об этом?
2: Вау, это же из цветок делается. То есть вот это пыльцы берут из цветка. Вот почему он такой дорогой. Шафран, да. Но это очень крутая вещь, на самом деле. Полезная тоже. Девы.
3: Розмарин. День, когда будете чувствовать себя комфортно в любой тарелке.
2: И кастрюли, да? Весы.
3: Корица. Без вас в компании как кофе без корицы. Вроде нормально, но чего-то не хватает.
2: Чего-то не хватает. Я люблю корицы тоже. Скорпионы.
3: Чили. Если кто-то захочет вас укусить, то есть задеть, тому не позавидуешь.
2: А чили я тебе оставлю. Я острого вообще не ем. Стрелцы.
3: Имбирь. Обычный четверг, а вам хочется праздника. Например, Рождества и имбирных печенек, а не офис и таблица Excel.
2: Лайк. Мне нравится. Козероги.
3: Соль. Без вас сегодня все пресно. Вы тот человек, который пробуждает вкус к жизни.
2: А как к соли относишься?
3: Да.
2: Нормально же,
3: без
2: да?
3: Без соли не представляю,
2: ну,
3: блюдо.
2: Это NA... Ладно, все. Я бы захотел химические формулы. NACL, да, кажется, да? Ладно. Водолей.
3: Лавровый лист. Никто не понимает, что именно вы делаете, но без вас не то.
2: Это оттуда фамилия Лавров, да, как я понимаю, да?
3: Нет? Вряд ли.
2: Нет? В русском языке фамилия, то есть нет этого, да?
3: А, ну, но, ну наверное.
2: Нет, вполне возможно, кстати, да. То есть, ну что ж, это все, да?
3: Нет.
2: А, рыбы?
3: Угу.
2: Окей.
3: Мускатный орех. Вы приправа не для всех блюд. Будьте сегодня избирательны в знакомствах.
2: Ага, змеинус, сегодня должно что-то быть.
3: Нет.
2: Так уверенно улыбается и говорит «нет». Ладно, бедненький, завтра будет ваш день. Завтра как раз пятница. Ну что ж, ищите, да, именно откуда фамилия, что ли? Нет, не нашли? Ладно, вернемся, если найдем, расскажем. А так, это был Мемоскоп в шоу «Разбудильники».

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам – моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
19: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
20: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
21: В этом весь ты.
20: И в этом весь ты. Т-банк.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Окей, чик-чик-бум. Физкултоз, приветоз, Дина Роуд. Это ПП спортивная часть шоу
1: «Разбудильники».
2: В студии ПП Фитоняшка, Катя Бодрова.
3: И тот еще зожник, диджей Саймон.
2: Yeah. Если ты уже накачал бицуху или бицухи от частых открывания двери холодильника, поможем накачать кое-что другое в рубрике «Форма в норме».
3: Сегодня говорим про полезные продукты, но есть базовые полезные продукты, а есть версия «Про». Где больше содержится полезных элементов,
2: а, нутриентов. А то есть про, это типа премиум подписка, да?
3: Это премиум подписка на ПП-продукты. Поехали?
2: Поехали.
3: Витамин С. База – это лимон. Про – болгарский перец. В нем почти в три раза больше того самого витамина С, чем в лимончике.
2: Угорайте, что сегодня буду есть?
3: Перец?
2: Перец болгарский.
3: Я бы посмотрела, как черный перец ест болгарский.
2: Но нам можно.
3: Магний. База – это банан. 27 миллиграмм. Про – тыквенные семечки. 535 миллиграмм на 100 грамм продукта.
2: Да, это у меня всегда стабильно есть тыквенные семечки, миндали, вот это все.
3: Полезные жиры. База – это арахис, примерно 49 грамм. И про – авокадо.
2: Авокадо, конечно.
3: Жиров здесь гораздо меньше, 15 грамм. Но в данном случае количество жиров важнее, качество важнее количества.
2: Это хороший жир, да. То есть растительный жир, да.
3: Сытость. База – это, например, рисовые хлебцы. Но здесь сытость низкая. А про, разумеется, вареные яйца. Сытость высокая. Белок насыщает лучше быстрых перекусов. А если еще... А, нет, дальше идем. Перекус без срыва.
2: Без рыбы?
3: Без срыва.
2: А, без рыбы.
3: База – это яблочко скушать.
2: Ага.
3: Как говорили.
2: Ну, это полезно.
3: Мы раньше, когда сидели на диетах, не хочешь яблочко, не хочешь есть.
2: An apple a day keeps the doctor away.
3: То есть
2: яблоко в день долой врач. Яблоко в день долой врач, да, правильно? Врач долой, да. То есть отпугивает врачей, то есть ты не заболеешь.
3: Ладно. Про-версия яблоко плюс орехи. Сытнее и стабильнее. Потому что после одного яблочка голод вернется очень быстро.
2: То есть грецкий миндаль, вот.
3: Да, миндаль, кешью, все подойдет.
2: Ну, кешью, кстати, очень-очень, как это слово-то?
3: Жирненький.
2: Калорийный. Поэтому с кешью надо реально аккуратно вообще.
3: Что поделать, если именно кешью я люблю больше всех.
2: Не перебарщивай, там просто очень калорийный, да. Кешью, вот макадамия, вот они все очень-очень.
3: Макадамия, да. Чем жирнее, тем вкуснее.
2: Да, чуть поменьше их надо есть, да.
3: Выбирайте подписку про на ПП-продукты.
0: Катя!
1: Саймон!
0: Это Буяка, Буяка! Шоу «Разбудилники». Слушай шоу «Разбудилники».
1: На радио ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ladies and gentlemen, дамы и господа.
2: Рэп-прогноз.
1: Приветствую жителей Дивселенной. Сообщаю, вам все будет офигенно. На шоу разбудилники настройся, расслабься и ни о чем не беспокойся.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня пасмурно, небольшие осадки. В утренние часы 13 градусов тепла, днем плюс 16 градусов. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
3: Партнер проекта ЖК «Орион».
4: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
8: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
9: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишите в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306 50 96.
10: Такси 2 306 306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2 306 306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. На

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, салютики, малютики, ди команда. До пятницы осталось две кружки пуэра и кофе. Ну что ж, это завтра пятничный выпуск сериала под названием «Шоу
2: Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Ну а в мире рэпа мы известны как кей-поп.
1: И MC Акбала Омери Окуланджа.
2: Напоминаем, что клип, дебютный клип, сингл с нашего совместного хип-хоп-альбома с Саймоном уже выложен в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, Радио DFM, в наших мессенджерах. Мы ждем ваш комментарий, как вам наш речитатив.
1: Let's get it.
2: Ну, вообще, я думаю, вот некоторые смотрят, да, и хейтер скажет, да это на этом видео ИИ.
1: Типа ИИ, да?
2: А мы скажем ИДИ куда-нибудь
1: иди,
2: от нашего видео. Иди подальше, если не хочешь оставить нам хороший комментарий.
1: Главное, заходи, посмотри и пообщайся с этим контентом. То есть мы к этому шли вообще сколько? Почти год.
2: Почти год.
1: Да. В декабре будет год, да?
2: Да.
1: Вот, почти год. Так что общайся, вот, зацени. Не оставайся равнодушным.
2: И там же неравнодушный ты наш. Оставь заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом, наши мессенджеры, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить этим утром.
1: Yeah, ну что ж, это шоу «Разбудильники». Еще через одну песню вернемся и начнем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я MC Саймон и DJ Саймон. Черный перец Акбалао Мерио Куланджа.
1: Сейчас узнаем, кого нужно будить. Группа ВКонтакте под последним постом. Наши мессенджеры. Здесь мы видим ваши заявки на пробушку.
2: Так, читаю коммент от Александра. Разбудите, пожалуйста, мою жену Людмилу. Точка.
1: Ну, суровый мужской комментарий.
2: Да уж.
1: После такого давай это.
2: Людмила, видишь?
1: Сделай как надо. Как не надо, не делай.
2: Да, твой мужчина о тебе думает. Вот, точка.

0: будет огромное количество заявок на пробушку от парней девушкам. Так приятно, ребята. Доброе утро, своей Кате. Разбудите Кристину и скажите, что у нее вкусные вафли получились. Хорошего дня желает Виталий.
1: Вау. Ну что ж, ребята, помните, что у нас можно заказать и поздравление с днем рождения, похвалить своих дам, и даже можно даже с помощью пробушки провиниться.
0: Провиниться?
1: Да.
0: Но наоборот. Если провинился, то попросить прощения.
1: Не то ляпнул. То есть
0: провинись в прямом эфире.
1: Да, заказывайте. Да, если хотите извиниться. То есть вообще все случаи жизни мы принимаем заказы.
0: Да.
1: Да, вперед. Let's go. Woman and two and three to the four. Сибири ба ба ба.

0: Вот так. Жарина. Так, работаем дальше, да? Демид пишет. Нужна пробушка моим детям, Николаю и Марине. Едут в машине и засыпают, а надо просыпаться.
1: Привет, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, мою любимую Лерочку. Пусть ее день будет наполнен позитивом, радостью и моей любовью. Ну, Олега, Олежа, ну что ты за мужчина такой прекрасный? Привет из Краснодара.
0: Ну что ж, включи тусовку, ladies and gentlemen.
2: Как Федерико Феллини, дайте Оскар.

0: такой, поиграть хочешь? Звони по телефону прямого эфира, +7 495 956 101.2. Будешь сходить с ума вместе с нами.
1: Сойти с ума. Ну что же, номер сказала же, да?
0: Давай напомним, +7 495 956 101.2. Звони, забери подарок от Радио
1: ДФМ. Слова, когда выучим, выступим. А так у нас свой рэп уже есть, ребят, что хотите.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условия. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонус. Сами Сбербизнес, спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: Ну давай, хвастайся. Какая в Краснодаре погода?
1: О, в Краснодаре сейчас дождливо.
2: О, в Краснодаре сегодня.
0: Фух, мне полегчало, Макс, можешь не продолжать, ладно.
2: Но дождь теплый, у них дождь теплый. Нормально.
0: А есть какие-то проблемы у человека, который живет на югах? Что тебя тревожит в последнее время? А может быть, что-то мешало спать тебе?
1: Нет, спать мне ничего не мешало. Мне мешают ходить длинные сапоги.
0: Зимние? Зачем ты в них ходишь?
2: В Краснодаре.
1: Нет,
2: тем более.
1: Длинные резиновые сапоги.
2: А, длинные. Ну, кстати, есть модные, брендовые, которые даже, я знаю, немало девушек сейчас ждут дожди, чтобы с ними, в них выходить.
0: Ну, девушки-то да, парням, наверное, неудобно.
2: А, почему неудобно-то? Но на букву H, вот, тоже брендовые резиновые сапоги. Я бы в них с удовольствием вышел, как этот в сериале «Гангстерленд».
0: Точно, помню.
2: Он в них и выходит иногда. Ну, ты поняла, да, какой бренд?
0: А скажи, а что, в Краснодаре настолько такие дожди, что прям резиновые сапоги надеваешь?
1: Нет, у нас просто работа, мы на стройплощадке работаем, и здесь вот слякоть.
0: А, все, поняла тебя. Это профдеформация.
2: Бро, это же модные сапоги. Ходи гордо в них, не стесняйся. Все нормально.
0: Задай тренд Краснодару.
2: Конечно.
0: Смело иди в ресторан в них.
2: Да.
0: И скажи, что так модно. Ладно, давайте посмеемся над ситуацией. После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться, Максим. Ну, здорово, что ты уже начал, в общем-то. И смеешься все время, пока играет музыка. Ну, а дальше посмотрим, стало ли тебе чуть полегче.
2: Вадим, да? Вадим, да, кажется, да?
0: Максим.
2: А, Максим, внимание, внимание, начинается смеянца смехотерапии. Если давно не смеялся, не переживай, ржачные мышцы быстро восстанавливаются. Давай, Максим, ржи!
0: И когда Максу попросят уйти из ресторана в этих сапогах, он в лицо ему посмеет.
2: Макс, ты случайно сейчас не в этих же сапогах сейчас?
1: Я сейчас за.
2: Молодец, в них.
0: Мы снимаем новую сказку «Максим в сапогах». Слушай, ну отлично. Мы надеемся, стало тебе полегче. Если нет, то еще и дополнительно подарок от Radio DFM отправим в Краснодар тебе. Ты побеждаешь, мы поздравляем.
2: Ну что ж, уважаемый Максим в сапогах, теперь время приветов. Передай.
0: Трендсеттер, попрошу.
2: У тебя ровно 8 секунд.
1: Да, я хочу привет передать ребятам, моим водителям, которые сейчас, возможно, слушают DFM. Они находятся в пути в карьер, песок возят. Вот, всем привет.
0: Парням легкой работы, легкой дороги. Краснодар, включи тусовку.
3: Катя!
0: Саймон!
3: Это буяка, буяка! Шоу «Разбудил беги», слушай шоу «Разбудил беги»
0: на радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять фразу «Здесь вам не тут»? А тут не здесь, а там, что ли?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе в первой половине дня дождь, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофиты. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Всесезонный глэмпинг воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
11: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар». Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Готовьтесь к ностальгии. А, нет, к суду музыкальному.
3: А, ты ностальгии не хочешь?
2: Ну ладно. А может быть, мы
3: объединим. Ну пойдем в суд. Ну, раз суд тебе больше нравится.
2: Рубрика «Копипаст», где мы с вами слушаем сегодня популярный ремейк какой-то композиции и думаем, это...
3: Это что? Ну, ремейк, да.
2: Что у нас за рубрика? Ладно, Сай, давай начнем с...
3: И точно кофе сегодня пьешь? Что там у тебя? Ну, это копипаст, да.
2: Копипаст, объясни мне, в чем там суть?
3: Ну, копи, ну, копируешь и пастишь.
2: А Ctrl...
3: Ctrl-C, Ctrl-V. Во, готово.
2: В общем, мы берем песню, слушаем ее и пытаемся понять, это оригинальная версия или... украденное.
3: Ну, обычно в музыкальной индустрии никто не скажет...
2: Заимствованное.
3: Да, никто не признает, что он это украл. Он типа, ну, ребят, мы-то выросли на эту песню, вот я ее, ну, и заимствовал.
2: За 15 минут буквально разобрались, что за рубрика в эфире. Дальше.
3: Сегодня в рубрике, которая как-то называется копипаст, открываем музыкальное дело века.
2: Ага.
3: Вот на скамье подсудимых, все-таки мы же в суде, вот Робин Фик и Фаррелл Уильямс, потерпевшая сторона семья легендарного Марвин Гей. Обвинение, хит две штуки 13-го года Робин Фик и Фаррелл Уильямс, Blurred Lines, подозрительно похожа на хит Марвин Гей, Got to Give It Up, 77-го года. Сейчас послушаем оба трека и решим, это плагиат или музыкальное дежавю. Во, погнали, слушаем. Robin Thicke and Pharrell Williams, Blurred Lines.

0: Чу-чу.
1: Даша, послушаешь что-нибудь еще?
0: Давай.
1: Или чуть-чуть оставлю. Ладно. Дальше слушаем Marvin Gaye. Got to give it up.
0: Чего?
1: Похоже, что ли?

0: Я бы сказала, идентично.
1: Да ты что? Ну, кстати, наш линейный продюсер Настя тоже с тобой согласна, что что-то похоже. Ты уверена?
0: Да, конечно.
1: Похоже, да?
0: Или перемешку еще послушаем.
1: Ну, перемешку давай. Вот, по чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, да?
0: Чуть-чуть, давай перемешку послушаем.
1: Окей, слушаем.

0: Слушай, ну я думаю, справедливое обвинение в адрес ребят прозвучало. А чем дело-то закончилось?
1: Ну что же, совпадение или... Ой, я случайно. Сейчас вердикт скажу. Суд решил, что случайность слишком ритмичная. Авторам Blurred Lines присудили выплатить семье Марвина Гея почти 5 лимонов баксов. Mm-hmm. Прикинь? И отдавать половину будущих авторских отчислений. Mm-hmm. Вот вывод. 5 миллионов долларов за музыкальное вдохновение. Теперь, перед тем, как включить чужой вайб, да, или как спереть, надо сначала, конечно, оформить его в рассрочку. А то 5 лям отдашь просто так.
0: Ну что, в этом выпуске подсудимый виновен.
1: Да.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка.Банк.
8: ТАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенотен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенотен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: на для моделей Hotchkiss HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: А дальше – тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Шоу, которое любит повторять тренды, которые вирусятся в интернете. А совсем недавно повторили вот какой. Саймону слово.
3: Да, главный тренд сентября, кстати, две штуки 26-го года. Mm-hmm. Это сейчас главный тренд. Он основан на выступлении рэперов Quavo и Take Off с треком Hotel Lobby. Создатели используют ИИ. А, ну, ладно, это ИИ, да.
2: Ребята, мы не рэперы.
3: Да, мы дали базу.
2: Ну, часть из нас.
3: Вы дали базу.
2: Это самый клип, о котором мы в течение всего эфира говорили. Да. Наш дебютный с нового хип-хоп-альбома, который разместили в группе ВКонтакте, в радио ДФМ и в наших мессенджерах, все-таки сгенерировал ИИ.
3: Ну, очень реалистично. То есть движение губы совпадает со звуком. Действительно, создатели, и в том числе мы, использовали ИИ для замены лиц этих рэперов и выставили в выступление как бы нас. В это выступление, которое у Quavo и Take Off был. И получается, ну, все наши движения повторяют их движение. Только вот мы одеты полностью, то есть полный рост. А как это делать? Так, берешь две фотографии, загружаешь их в ИИ шаблон видео. Ну, там выбирая себе какую площадку по вкусу. Кстати, несколько площадок это сейчас делают. И нейросеть вставляет лица и выступление Quavo и Take Off. И дальше ты уже читаешь под их текст, там уже прогоняли кого угодно. Черепашек, нинджа, там уже Месси и Роналдо читают.
2: Да, этот рэп читают мировые звезды и даже персонажи. Любопытно, повторите.
3: Даже видел вчера Илон Маск уже стилит рэпак.
2: И ты тоже можешь застилить, если уж я смогла, так ты сможешь точно.
3: Но тренд сейчас уже везде вообще, реально. Так что подхватывай и главное, заходи и лайкай наш пост. Мы постарались. 5 часов делали.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, поехали!
2: Рэп-прогноз.
1: Приветствую жителей DFC.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе в первой половине дня дождь, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
7: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
9: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.
10: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня мы выпустили клип. Смотрите на всех площадках.
2: Let's get it.
1: Узнали, какая ты приправа по знаку зодиака. И оформили подписку Pro на продукты ПП.
2: Неспроста сегодня был черным перцем, кажется, да?
1: Которому надо съесть красный. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит пицца 4 сыра, cheese.
2: Say cheese. What's up? Ну что же, я брат от другой мамы. DJ Simon, черный перец. О, Мэри, о, Куланджа. Ди народ, пусть удача прет на пролом, а проблемы стоят в пробке. Пусть везение не заканчивается, как туалетная бумага в самый неподходящий момент. Во всех соцсетях я DJ MC Simon. Чмауки-пауки, до новых приключений.
1: Ну, все на этом, но тусовка продолжает.
0: Радио DFM. DFM. В Москве 10.

0: Меня вот, знаете, тебя тут поймал на мысли, как же хорошо слушается трек. Когда ты находишься в дороге, можешь себе позволить сделать громко, чтобы никого при этом не смущать и не раздражать лишний раз. Ну так, на всякий случай. Отдаю уже ли топик. С нами в этой компании здесь на Радио ДФМ. Меня зовут Тимур Белов. Всем привет, хорошего продолжения этого дня. Да, я уже на месте и готов с вами провести ближайшие несколько часов. Но слушайте, после такого-то пробуждения, которое нам обеспечили Саймон и Катя, шоу «Разбудильники», работать и заниматься важными делами точно будет легко, в этом я уверен на 100%. Вы там, если что, можете оценивать, записывать, фиксировать свои наблюдения, потом сравним. Ну а пока давайте о тех, кого мы услышим в самое ближайшее. У нас кто ожидается? Тиесто, Мадонна, тут будет проверена работа Music, и на опережение сработает The Second Voice. Let Me Be, так называется эта работа, в самое ближайшее. Не пропустите, включи тусовку.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка.банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
17: Right now.
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM.
17: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе в первой половине дня дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
0: Город диктует ритм. Джили Сити Рэй задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-7924-44741, 16+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
8: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
11: Кто же забьет победный музыкальный гол?
12: Не пропустите, друзья!
13: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: субботу в 15 в DFM. Топ 30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: А дальше тусовка
1: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Radio DFM.
1: Согласен на все 100%, вот кому-кому, а ребятам из Capital Cities уж точно во время поездок всегда необходим загранпаспорт, да, без этого музыкантам реально никуда. Ну а нам важно не только коллекционировать печати в своем загранке, согласитесь, говорят, что с 1 января 2027 года детей больше не будут вписывать загранпаспорта родителей. Решение принято, чтобы защитить право граждан на свободу передвижения. Ранее выданные паспорта с подобными отметками продолжат все-таки действие до конца срока. Также с 2027 года изменится сам бланк, из него уберут личный код, учетная запись, потому что они устарели, а вот машиносчитываемый код вместо PDS станет PP, PD и PO. Если это кому-то очень интересно, пожалуйста, такая важная информация. Ну а тем, кто сейчас за гранником в руках, в зале ожидания, мы завидуем все вместе, но желаем от чистого сердца приятного путешествия.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе в первой половине дня дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
4: Партнер проекта ЖК «Орион».
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Финал сентября в «Папа-пап» будет особенно громким. 25 сентября. Мощная вечеринка с диджеем. Зажигательные треки, бешеный ритм, танцы и ночная атмосфера до самого утра. А 26 сентября на сцене яркая кавер-группа «Cool Beat». Живой звук, любимые хиты, драйв и море позитивных эмоций. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7900. 88-990-10-11. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город может спать спокойно. Доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет, четверг, 24 сентябрь. Вот. Ребята, всем привет! В общем, мы пришли для того, чтобы стало посветлее. Сейчас, я думаю, нашим эфиром, нашими треками мы, как Ирина Аллегрова, тучи разведем волнами. Ну, имеется в виду нашими радиоволнами. Доброе утро, всем привет! В общем, погода хорошая. Ну, хочу сказать, плохая погода, вы и так сами видите, да? Кстати, друзья, в общем, я сейчас сразу освежу вам, напомню наши средства связи, что у нас есть. У нас есть наш единый номер для ваших сообщений 8-918-5900-469. Это наш мессенджер, пишите. Паблик ВКонтакте DFM Ростов 320-104-6, цифры студии нашего телефона. В общем, все есть, ребят. Все есть, настроение, все хорошо, все здорово. Что можно сегодня отметить, ребят? И недаром природа отмечает этот праздник водой. Потому что море не просто вода. Помните, да, была такая песня у наших бабушек и дедушек? Море не просто вода. Я почему об этом, ребят? Потому что сегодня Всемирный день моря. Море, море. Я не знаю, почему девочки любят песню «Оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем или кораблем», неважно чем. Помните, вот эта рыбка с губами, с бровями, вот с ресничками, видели? Представляете, ее нарисовали в начале 80-х, в прошлом веке. Как они угадали, мультипликаторы, что девочки будут такими? Ну как, не знаю. Дорогие друзья, сегодня Всемирный день моря, сегодня Международный день крановщика, люди, которые видят все с высоты, на всякий случай, чтобы вы знали. Сегодня день системного аналитика в России, тоже поздравляем вас, ребята. Сегодня Всемирный день бесстрашных технологий. Ну, мне кажется, это особенное какое-то событие. Виктор, Герман, Дима, Евдокия, Иякар, Коля, Сережа, у нас именины. Так, хорошо. Кстати, состоялось официальное открытие фондовой биржи в этот день много лет назад. Дальше что еще? Ну, друзья, конечно же, хотелось бы просто, знаете как, вот отметить сегодня четверг. Да. Ну, то есть событий хватит, но главное событие – это четверг. Почему? Потому что это день наибольшей какой-то должен быть плодовитости, плодотворности, да, на работе. То есть нужно сегодня поработать и за четверг, и то, что вы не сделали с начала недели, и разгрузить пятницу. Так что сегодня, засучив рукава, работаем. Тему эфира мы еще не обозначали, но самое главное, это, конечно же, звук, которым сейчас мы будем с вами заряжаться и разводить тучи руками. К 12, по идее, должно выйти солнце. Мы так, в принципе, хотим, да. Как оно будет, мы еще пока не знаем. Ну, в любом случае, доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, ДФМ, программа Party Time. Мы начинаем, ну и сразу хороший, мощный звук. Это то, что нужно. Поехали! Поехали!

0: кстати, ребята, если хотите улыбнуться, как-то там улыбнуться, что ли, я открыл же свой канал в Максе, так что, если что, можете заходить смотреть. Канал найти очень просто, Радио Димон. То есть в Максе у меня есть канал, там всякие приколы, и если хочется чего-то прикольного, то, конечно, заходи, можешь подписаться, быть вместе, будешь в курсе каких-то музыкальных шедевров, ну и каких-то приколов, конечно же, тоже насыпаю. В общем, все очень просто, канал Макс, просто Радио Димон латиницей пишешь, да, и будешь вместе с нами смеяться, да. Пока еще там как бы, ну так вот, есть люди, но чем больше вас будет, тем будет веселее, конечно же. Дорогие друзья, сегодня, вы знаете, вот хотелось бы немного поговорить о везении. Знаете, вот буквально смотрел сюжет на одном из каких-то нецентральных телеканалов, рассказывали о людях, которые что-то выигрывали в лотерею, и вот какая там дальше произошла судьба, но мы не в этом, мы не про лотерею, не про то, куда пошли деньги, нет. Я сегодня предлагаю тему, знаете, а мне повезло. Вот, ну, повезло, бывает же везет, знаете, везунчики, есть такое вот, бывает обращение к человеку, ну, ты везунчик, ач. Вот, и о чем хотелось бы поговорить. Неожиданно повезло, вот вдруг, знаете, за последние дни вот как-то, может быть, это абсолютная мелочь, вот нашли просто, нашли 100 рублей на улице, ну, это же, вот как бы, это, ну, все, опа, думаю, плюсануло. Так, это не выигрыш там ярда в новогоднюю лотерею или еще что-то, да, там. Вот, просто повезло. Вот, я предлагаю сегодня официально, мы этой темой разгоним тучи, выйдет солнце, ну, официально повезло. Ну, вот просто, а еще вот такая есть, ну, такой термин есть пруха. У меня прям пруха какая-то пошла. А многие говорят, давай сплюнь, чтобы не сглазить. Да мы не про это, просто вот повезло. Где вам в последнее время неожиданно повезло, друзья? Я вот хотел бы сегодня с вами это обсудить. Может, что-то было интересное. Можно, но это как бы это не хвастовство даже. Просто вот повезло. Скажите, вот шел-шел, там нашел деньги. Повезло просто. Там, допустим, искал какой-то любимый трек, не мог его найти 18 лет. Есть такие форумы, знаете, вот читаю форумы музыкальные. Есть люди, которые по 12, 15, 18, 20 лет ищут трек, и они не знают, что это за трек. Они могут только напеть примерно. Они и текст не помнят, название. Ну, в общем, и тут они находят. Вот неожиданно повезло. Внезапно повезло. Кстати, уже пошли сообщения. Класс, спасибо. Утром проспал на 40 минут, уже собирался придумывать легенду, а начальник написал, что встречу перенесли. Повезло! Поехали! Подъехала к офису, машина перед входом, уехала прямо при мне. Парковочное, какое-то место волшебное. Повезло! Прямо перед входом в офис. Слушай, это... Ребят, вот согласитесь, да, вот смотрите. То есть... Когда бывает, ты думаешь, ты на там встречу назначили в центре где-нибудь, на Серафимовича, на социалке, в центре, днем, в час пик, думаешь, ну все, куда там парковаться? И тут ты плавно двигаешься и смотришь, перед тобой машина отъезжает, и ты такой, оба, база! И ты чувствуешь себя вообще королем вселенной! Заехал на сервис с ужасным звуком, мысленно попрощался с большой суммой денег. Оказалась мелочь, которую просто сделали за 500 рублей и за 3 минуты. Что-то открутилось. Так, повезло. В магазине оставалась одна пара кроссовок, и именно мой размер. Я понял, мне повезло, я рад даже... я рад даже это. Так, вчера забыл дома зонт, вышел с работы, дождь закончился. Шах и мат. Слушай, вот сегодня, ладно, вчера, там, это даже не дождь была, это так, где-то так чуть-чуть, даже это не дождь был вчера. А вот сегодня, вот, без зонта, конечно, печалька. Так, заказала платье вслепую через интернет, села идеально, мне повезло, я буду продолжать экспериментировать, Наталья. Итак, ребята, тема нашего эфира. Повезло, просто повезло. Ну, какая-то мелочь, небольшая, там, не про выиграть лотерею. Просто повезло, я не знаю, нашел что-то. Бывает, вспомнил что-то и повезло. То есть ты не мог вспомнить, вспомнил, и тут в этот момент ты понимаешь, что то, что ты вспомнил, очень пригодилось, и тебе повезло. В общем, тема эфира, ну, как бы неожиданно повезло. Или просто повезло.
1: Радио DFM.

0: Сегодня, ребята, четверг. Сейчас многие скажут, да ладно. И сегодня, в четверг, в публике уже, можно сказать, ярко. Публика уже ждет гостей. Можно начать с ужина, потом перейти в камерное караоке. Небольшой круг на песни, кстати. Так что формат остается очень камерным. В пятницу резидентская вечеринка с диджакеями, а в субботу продолжение нового сезона. Большое шоу, яркая программа «Большой ночи». Все это на Большой Садовой. Это публика. Возрастное ограничение 18+. Большая Садовая, 116.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ух! Уф! А еще, знаешь, сейчас модно, да, написать «уф». Смотришь, девочка какая-то в соцсетях такая, вся звезда, и ты ставишь огонек и пишешь «уф». Она такая вся. Ой, да, это я такая. Мне повезло. В общем, тема у нас такая. Мне повезло или повезло, или внезапно повезло. Тема нашего эфира. Давайте делиться, кому как, где и повезло. Мне повезло выиграть сертификат на DFM. Через неделю такой же еще и муж выиграл. Мы катались на выходных с детьми на квадриках. Участвуйте, не сомневайтесь. Ольга, молодец, Оля. Доброе утро. Мне повезло. Я только что заправилась без очереди. Молодец, умничка. Давай, Юля. Юля! Сейчас коллега Юля забежит в студию. Юля, красивая, на Аве, с цветами, все классно. Где-то на море было, ну, вся яркая, да. Поехали дальше. Кстати, вот хорошее сообщение есть, не по теме. Привет из Подмосковья. Находимся на даче в Подмосковье. Ну, вижу вот по природе, да. Слушаем DFM Ростов-на-Дону онлайн. Как всегда, все супер, музыка классная, Саня. Саня, ну, добрый вечер. Добрый вечер, Подмосковье, да. А почему добрый вечер сейчас многие? А что добрый вечер-то? Что за время-то? Мы просто так привыкли. Знаете, москвичи это бывает не понимают, когда ты утром говоришь «добрый вечер!» Или, знаете, они же привыкли говорить «добрый день» в 11, а у нас утро. А еще сложнее – это шах и мат, когда ты говоришь в утреннем радиошоу «добрый вечер». Они такие, они… у них смятение, короче. Так, далее. Повезло, да, тема повезло. Опоздала на автобус, расстроилась. Через минуту подъехал другой, который довез быстрее, были места еще и сидя. Повезло! Думал, потерял наушники, через три дня нашел их в куртке и считаю, что повезло, а уже хотел ехать и покупать. Пошел покупать телевизор, а на мою модель именно сегодня была скидка. Наверное, это повезло, можно считать. Слушай, ну да, если ты решил купить телевизор, тебе какая-то модель нравилась, ты пришел еще и скидка, это бинго. Так, Димон, привет, ребенок сам сделал уроки. Вот это я понимаю, повезло. Да, ребят. Доброе утро, DFM, доброе утро, Дмитрий. В ресторане случайно принесли не мой десерт. Сказали, оставьте его себе. Я считаю, повезло, Алена. Встал в самую короткую очередь, и впервые в жизни она действительно оказалась самой быстрой. Нашла в интернете сумку, которую давно хотела, в два раза дешевле. Это повезло, девочки поймут. Утром жена сказала, сегодня можешь поспать подольше. Я даже переспросил, а у тебя все нормально? Зая, так все хорошо. У нас все нормально, да. Кстати, в моем канале в Максе, друзья, Радио Димон канал в Максе, я вижу, вот кто-то уже подписался, молодцы. Прям в Максе вот Радио Димон, да. В латинице можете найти канал, просто поищите, напишите, да, латинице Радио Димон, Дима Билл, там найдете, высветитесь. Сегодня у меня там есть, знаете, это пособие, как общаться с девушками, да. Это не только, допустим, в сфере услуг и дома, и со своей так можно вот просто не отказывать. Но это нужно посмотреть. Радио Димон, зайдите у меня в Максе, гляньте. Так, так, дальше. Заказал обычный номер в гостинице, а заселили в улучшенный. Вот это повезло и неожиданно. Я даже переспросил, точно мое. Хорошо, да не надо было переспрашивать. Забыл оплатить парковку, вернулась в панике. Никакого штрафа нет, пронесло. Слушай, ну, проносит там, если не оплатил, это в течение, по-моему, там полутора месяцев, да? Нужно ждать, там принесло, не принесло. Нашел мастера, который приехал вовремя. Вот это действительно удача. Купила билеты на концерт, а потом наши места бесплатно поменяли на гораздо лучшие места. Тоже класс. Сегодня светофоры по дороге на работу были почти зеленые. Какая-то зеленая волна или мистика. Это, я считаю, повезло. Приехал на 10 минут раньше на работу. Пошел встретиться без записи. Ну, думаю, так, зайду, а мой барбер оказался свободен в эту минуту, в это мгновение. Кофе бесплатно. Слушай, ну классно. Тоже вот насчет кофе, смотрите. Заказал кофе, а бариста сказал, что каждый десятый напиток сегодня бесплатно. Угадайте, кто был десятым? Это был я. Повезло, повезло. Ребят, в общем, тема эфира у нас сегодня «Повезло». Если тебе как-то повезло, и ты можешь об этом рассказать, не стесняйся, напиши на наш Макс. Если у тебя его нет номера, ну, зафиксируй. 8 918 59 00 469. Ребята, о погоде.

0: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе в первой половине дня дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741. 16+.
10: Платите картой «Озон Банка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озон Банка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
15: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. Party time. Party time.

Ребят, вот часто на радио к нам приходят вопросы. Знаете, какие вопросы приходят? Там, где рыбное место, да, там? Где вкусная шаурмичка в Ростове? Ну, сейчас мы тебе все прямо и сказали. Слушай, ну, ты понимаешь, в чем дело? Вкусная она везде в Ростове у нас. Если бы они нам сейчас завезли денег, какая-то шаурма, мы бы прям сказали, вот эта шаурма там-то находится, работает так-то, так-то, столько разновидностей, большая, говяжья, там, я не знаю, с индейкой, все, соусы. Тогда, понимаешь, Саш, ну, это как бы вопрос такой, так. А где рыбное место в Ростове? А, подскажите, рыбу половить. Сейчас тебе подсказали бы. А мне повезло, пишет человек, с моей любимой женщиной Светланой. Она у меня самый лучший преподаватель по вокалу, и моя любовь, написал Анатолий. Далее. Всем привет, я Юля, и все знакомые пишут мне Юля, а не как предлагает Т9. Вот это повезло, Юленька, да. Ты знаешь, Т9 бывает часто ошибается с именем Юля. Такое бывает очень часто, держись. Так, жена попросила выбрать ресторан, назвал первый попавшийся, оказалось, именно туда она и хотела. Дома теперь штиль и солнце. Ау! Так, опоздал на поезд буквально на минуту, а поезд задержали на 10. Иногда опоздание – это просто стратегия. Пришел получать документы, передо мной никого. Даже как-то странно, думал, что ошибся окошком. Оглянулся, никого нет, госучреждение, и все спокойно. Слушай, ну классно. Заказала джинсы на... Сейчас, ребят, смотрите, сейчас какую-то должно, конечно же, удивить нашу звездочку, которая слушает. Значит, девочка написала. Заказала джинсы на размер меньше случайно, и они подошли. Вот это я называю комплименты удачи. Ау! Девочки, сейчас вот после лета, как? Вот случайно на размерчик, вот сейчас ты, звездочка, едешь за рулем, там, слушаешь, все у тебя хорошо. Вот на размерчик меньше случайно заказала джинсы. Подойдут, не подойдут, как ты? Уронил телефон экраном вниз, вот это печаль. Поднимаю целый, повезло. Купила последний кусок любимого торта в кафе. За мной мужчина попросил такой же, но уже не было. Я сказала, ну что, не всем везет, мужчина. Так. Дальше. Думала, придется работать в субботу. Клиент перенес аж на среду. Как же здорово. Люблю таких, которые переносят заранее. Нашел ключи за 10 секунд до того, как заказал мастера вскрывать дверь. Вот это повезло реально. Купила лотерейный билет и выиграла 500 рублей. Купила на эти деньги еще билетов несколько, а уже не повезло. Надо было налом брать. Да. В самолете место рядом со мной оказалось свободным. Я летел лежа и спал 4,5 часа. Слушай, ну классно. А если бывает, когда, вот, знаешь, в ряд 3 места, и они все свободны, только одно твое, это вообще просто, это не бизнес-класс, это хай-люкс уже получается. Приехала на рынок за любимыми помидорами, продавец уже собиралась уезжать, последний мой пакет с большой скидкой, повезло. Я думал, что забыл одну очень важную вещь в офисе, оказалось, она у меня была в машине, а приходилось возвращаться в час пик, была вместе. Забыл день рождения друга, оказалось, он завтра, получил дополнительные сутки хорошего настроения и подготовился с поздравлением. Это хорошо. Вообще фиксировать надо днюхи чьи-то. Да. Тема у нас повезло, ребята. Просто как-то вам повезло. Неважно, по-крупному повезло. Может быть, какая-то просто ерунда даже. Вот просто, знаешь, там, искал какую-то, я не знаю, там, ну, свою фотку старую где-то, еще не в электронном виде. Искал, думал, потерял, а потом нашел и повезло. Ну, то есть мелкие радости какие-то.

0: Сейчас, ребята, знаете как? Сейчас многие девочки будут разговаривать с тюнером. Знаете почему? Потому что пишет одна девушка. Девочки, вот послушайте, что пишет девочка, в чем ей повезло. Сейчас, конечно, вас должно набомбить, конечно, сейчас многих. Причем многие не покажут, сделают вид, что да, я не слышала ничего. Это уже ваша история, да? Вот что пишет Юля. Я совсем забыла, мне же несказанно повезло в том, что я ем все подряд и не толстею, и желудок не болит. Ой-ой-ой, сейчас. Сейчас-то Юля перешла дорогу многим, да. Поехали. Мне повезло. Пошла покупать пальто, а продавец говорит, сегодня последний день скидки. Не могла же я спорить с судьбой. Конечно, повезло. Написала любимому, он перевел деньги, и у меня есть пальто.
1: Да ладно.
0: Я случайно заказал 2 кофе вместо 1. Через минуту встретил свою любимую. Она говорит, ой, какой ты умный и проницательный. Да, ты. А ты сказал, да-да-да, я чувствовал, зая. А я чувствовал, что вселенная сейчас приведет тебя ко мне. Девочки, а есть среди вот сейчас наших слушательниц те, которые разговаривают внутренним органом с вселенной там? Есть такое? Кричат? Нет? Нет? Или дышат этим? Случайно заказал себе на маркетплейсе покупку. Оказалось, что эта покупка подошла жене. Ну, это, наверное, одежда какая-то, да, оверсайз. Забронировали столик на улице, боялись дождя, весь вечер было тепло, дождь так и не начался, а мы сидели внутри, потому что столы потом были все заказаны. Я думала, потеряла сережку, нашла ее утром прямо возле подъезда, это было счастье, мне повезло, радовалась как ребенок. Поступил нехорошо, развернулся через двойную сплошную и не увидел людей с полосатыми палочками. Естественно, остановили, но, в общем, сказали, чтоб я так больше не делал. Предупредили, повезло.

0: Знаете, я открытие, ну, в общем, вспоминаю Олимпиаду Сочи 2014, под этот трек «Нас не догонят». Это, конечно, это огонь, огнище вообще просто. И открытие, и закрытие. Вот сейчас я вспомнил, просто вот под этот трек это было круто. Фанфары, ребята. Фанфары! Нет, трек-то пораньше был, но вот я почему-то Сочи 2014, это было незабываемо. Это было очень круто. Причем, кстати, вы знаете, вот есть уже прям такие группы людей, которые вот прям в день открытия Сочинской Олимпиады, неважно, сколько прошло, вот было уже 12 лет сейчас, да, там в этом году, да, там будет 13, также можно найти полные версии, полные видеоверсии открытия, закрытия, какие-то яркие спортивные моменты, и вот прям это смотришь, как первый раз, это, конечно, было очень круто. Да, с олимпийскими кольцами это вообще была база. Так, поехали. Взял последний билет на хороший сеанс, почувствовал себя победителем. Тоже вот насчет билетов очень много, кстати. Сегодня жена сказала: давай ничего не будем готовить, закажем. Я удивился, но это повезло. Купила цветы, а продавец добавил еще несколько. Просто так повезло. Забыл зарядить телефон перед поездкой. В такси оказалась зарядка. И очень добрый таксист. Повезло. Пришел в специальную организацию раньше времени. А меня приняли сразу. И не надо было ждать завершения обеда. О, это классно. Это реально повезло. Это реально повезло. Заказала туфли, которые на фотографии выглядели сомнительно, но почему-то заказала, что-то мне шепнуло внутри. Оказалось, в жизни они шикарные, и у меня был потрясающий лук на свадьбе у подружки. Опа! Придется самому собирать мебель. Друг позвонил и сказал, что едет ко мне с инструментами. Повезло, слушай, ну классно. Вот это настоящий друг, понимаешь? Получила место у окна без доплаты. 2 часа смотрела в облака и не могла понять, как же мне так повезло. Не выбирала место, да, самолет? Так, дальше. Зашел за кофе, встретил клиента, и прямо там договорились о заказе, причем о хорошем. Он взял капучино, я взял американо, нормально пообщались и еще плюсануло. Хорошо. Браво. Привет, Димон. Ну, не особо повезло, но, может, повезло. Забыл дома обед. Коллега принесла столько еды, что кормит сегодня весь отдел. Ты, главное, своей любимой не скажи, что тебя накормила коллега на работе. Это потом... Это блюдо, которое подается, знаешь, как холодным, потом, да, поэтому тут осторожно. Приехала в салон раньше мастера, тоже пришла раньше. Я не думала, что так повезет, но когда сын пришел и принес 3 пятерки по разным предметам, я про себя подумала, повезло, а вообще его погладила и сказала, что он может сегодня гулять чуть попозже. Вот так. Слушай, ну здорово, это не повезло, это знание. Я встретил свою любимую и понял, что мне повезло. 8 лет в браке. Счастливые вместе. Ребята, молодцы. Повезло. Хорошо. Начальник спросил, кто хочет поехать в командировку в Сочи. Все промолчали, а я сказал «да». И мне повезло. Слушай, что у вас там за компания такая, что они не хотят ехать в командировку в Сочи? Тогда у меня вопрос, а куда они ездят в командировку, что Сочи уже им не интересно в командировку? Оставил машину под деревом, а птицы сегодня почему-то выбрали соседнюю машину, не мою. Хорошо. Заказал бургер в доставке, ждал обычный, а принесли двойную котлету, еще положили картошку фри. Может, перепутали? Я посчитал, что повезло, но больше им в доставку не писал. Ага. Вот, ну, молодец, Кирилл, красавчик. Молодец, Кирилл. Кирилл молодец. Вот прям попал вот правильно. Привет, нам всем повезло, что мы живем в Ростове-на-Дону. Согласен, мой любимый город. Ростов-город, Ростов-Дон. Ребята, мы же поем... Вы знаете, мы, ростовчане, очень любим петь песню о городе, неважно, где мы находимся. Либо Васину песню поем, либо нашу классику. Мы жили в этом городе, любили в этом городе. И неважно, в каком ты городе находишься, ты так гордо поешь о Ростове песню. Вчера вез сына на вокзал, увидел на заправке, что есть бенз. Отвез, вернулся, взял машину супруги. Поехал на заправку, все было, бензин был, повезло. Классно! Молодец! Ребят, ну такое тоже бывает. Часто Инна написала: забыла пароль от старого аккаунта. Угадала со второй попытки. Это невероятно. Там было столько всего нужного.
1: Вот так.
0: О погоде.
2: Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе в первой половине дня дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.

0: Очень хорошо трек подходит для спортивных увлечений, как мне кажется. Ян Керри, мгновением ранее здесь на Радио ДФМ, добавил немного спорта. Вот надо сказать, что для тех слушателей, которые спортом занимаются, регулярно закрывают кольца активности на своих часах. Все мы гонимся именно за этим, да? Мы для вас придумали что-то новенькое. Яблочное приложение Радио ДФМ для умных часов. Теперь эфир, подкасты нашей онлайн-станции, эксклюзивные микс-шоу, в том числе новые треки. Да не только, все-все-все остальное можно слушать, не вынимая смартфон из кармана. Понимаете, как удобно, да? Да, все правильно, теперь вы можете управлять музыкой через умные часы. Тык-тык-тык-тык-тык, смартфон находится где-то там вдалеке, и все готово. Поэтому сделайте это как можно быстрее. Загрузите приложение Radio DFM для яблочных часов прямо сейчас. Загружайте и заодно слушайте Карлитос, Овитакер, Кид Ларо, Джастин Бибер и The Second Voice. Все они впереди на Radio DFM. Включи тусовку.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно дебетовый кэш.

0: конечно, просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове +12 градусов.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» — ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
2: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода. Финал сентября в «Папа-пап» будет особенно громким. 25 сентября – мощная вечеринка с диджеем. Зажигательные треки, бешеный ритм, танцы и ночная атмосфера до самого утра. А 26 сентября – на сцене яркая кавер-группа «Cool Beat». Живой звук, любимые хиты, драйв и море позитивных эмоций. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 788-990-10-11. 18+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон
5: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: По субботам в 17.00. Категория 16+.
7: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру. Приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Модель Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
0: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Все правильно, все верно. Пару секунд назад рехап и Муфаса Hype Man Believe на Радио DFM. Но, как говорится, хотите верьте, хотите нет. Но на самом деле в мире есть место, где можно устроить водные процедуры в компании свиней. Мне тут, в общем, попалось видео. Я в самом начале подумал, что это ИИ, такого быть не может на самом деле. Но, как оказалось, все это правда. Я все проверил. Да, действительно, в Греции есть остров, где можно поплавать вместе со свиньями. Дело в том, что животные там вообще не боятся туристов. Туристы такие приезжают, свиньи... наконец-то. И с удовольствием заплывают с ними в море и плавают, и наслаждаются. Можно, кстати, занести в заметки, если вас эта информация очень сильно заинтересовала, но вдруг побывайте. Остров Атакос в Ионическом море. Именно там живет стадо черных свинюшек. Они вам передавали привет в середине рабочего дня. У меня, знаете, прям картина перед глазами. Хочется пляж, море. Ох, ну ладно. Думать об этом тоже приятно. Визуализировать, как говорится. Я, Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Далее с вами уже Артем Скорбогатый. И, разумеется, еще больше поводов включить тусовку. Будьте с нами, далеко не уходите.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
4: Партнер проекта ЖК «Орион».
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошки. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Better Off Alone сквозь годы и поколения только что на радио DFM. И сразу же с порога хочется поделиться с вами большой радостью. Мы запустили новое яблочное приложение для умных часов, дорогие друзья. Так что теперь и эфиры, подкасты и десятки наших интернет-станций с эксклюзивными микс-шоу и самыми танцевальными треками можно слушать, не вынимая смартфон из кармана. Скачивайте его скорее и управляйте музычкой.
1: Кайф, кайф, кайф от души.
0: Зацените, потом отпишите, пожалуйста, к нам в Макс, как оно вам. А пока же я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Ну и куда же без нее?
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО «0+».
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Ой, это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
7: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM.
11: Потому что радио DFM.
10: DFM.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26.

0: помощь. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина. Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
0: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пиндел!
2: Перец!
3: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тонатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки, два раза в день. С Тонатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
20: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
21: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
22: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
23: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Конечно, можем.
25: Беспроцентный лимит на все. Можем?
24: Конечно, можем.
25: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
24: Конечно, можем.
25: И кэшбэк 5% можем?
24: Конечно, можем.
25: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Up the next.
2: А дальше тусовка.
0: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: дорогие друзья, настало время поделиться с вами о том, что же происходило такого интересненького за сегодняшний день, но только в прошлом. Собственно, дела обстоят так. В 1893 году в Санкт-Петербурге прошла одна из первых в России игр в ножной мяч, то есть футбол. В 1957 в Барселоне открылся стадион Camp Nou, который ныне входит в десятку самых величественных спортивных арен планеты. А в 1999 в Лондоне установили памятник Шерлоку Холмсу, знаменитому сыщику из произведения английского писателя Артура Конана Дойля.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
3: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: вас в атмосфере нулевых только что на радио DFM. Ну а что до технологичных новостей, которыми все так в последнее время увлеклись, то в России изобрели робота, дорогие друзья, который имитирует абсолютно любой почерк. Скармливаете, значит, ему в приложении свои рукописи, кладете на подложку лист, блокнот или тетрадь, вставляете в аппарат ручку, выбираете нужный вам текст на смартфоне и ждете, когда робот сделает всю работу за вас.
1: Будь добры, помедленнее. Я записываю.
0: Всякое может происходить, и к этому нужно быть готовыми. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и это вот это вот та самая.
2: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Выбирайте Wildberries.
12: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
13: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
18: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
19: Пароль ВТБ для бизнеса.
20: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
21: А второе?
20: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
22: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
23: А теперь тусовка.
24: On DFM.
23: DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке.

0: ипотеки не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
1: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
5: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар» – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
6: «Такси 2-306-306» приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гараж. Авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек «Феникс», «Маршмелло» и «Portugal The Man».
0: Второе место. Number two.
2: Здесь у нас «Meet Me In The Dark», «Ave».
0: Первое место.
2: Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: В новом Jacta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
15: Кэш можем.
16: Беспроцентный лимит на все. Можем?
15: Кэш можем.
16: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, драгоценные, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день высказывания мудрости и поделиться с коллегами хотя бы одной из, которая придет к вам на ум. Или же отпраздновать день пузырчатой пленочки. Не забыли процесс, а?
1: Реклама. Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
2: Партнер проекта ЖК «Орион».
3: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 214-ФЗ.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Нужна балкон. Оконная рама. Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
10: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
11: Кто же забьет победный музыкальный гол?
12: Не пропустите, друзья!
13: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
14: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: пожалуйста, не теряйте меня. Я тут хотел вот что сказать. Это классный вообще был трек от Avicii. Как, собственно, и светлая память о нем. Levels на радио DFM. И если вы думали, что я вас сегодня оставлю без очередного мирового рекорда по очередной сборке кубика Рубрика, дорогие друзья, то вы искренне в этом заблуждаетесь. Какую-то удивительную страсть питает к нему народ по всему миру.
1: Удивительное дело.
0: На сегодня достижением отличилась 6-летняя девочка из Китая, которая побила таки мировой рекорд, собрав головоломку на соревнованиях и показав среднее время 4,27 секунды. Это, пардон, самый быстрый результат среди женщин. Я так вообще, признаться, его никогда толком не собирал и желанием почему-то не горю. Но мама-то как рада, мама рада как.
2: Умница, дочка.
0: Всем бодрого доброго. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много, пожалуйста, не работайте. И мало тоже.
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Теперь

0: можно забыть.
1: Точка.банк.
2: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
12: Кэш можем.
13: И кэшбэк 5% можем?
12: Кэш можем.
13: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
12: кэш,
13: так.
12: Кэш можем.
13: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. «Точка.банк».
17: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
18: А теперь тусовка.
19: On DFM.
18: DFM. Потому что радио DFM.
19: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: «ДФМ».
11: «Радио ДФМ».

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. Дочка Банк.
3: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: Ну что же, дорогие друзья, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами до завтра...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, причем не тая о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал и так. Оранжевую ветку московской подземки в ближайшие 5 лет решили продлить до мытищ. Анджей Сапковский анонсировал новую книгу о Ведьмаке, которую он планирует дописать до конца следующего года, а житель Германии попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что за одну лишь минуту смог съесть больше 1 килограмма меда. Ну, будем надеяться, что хотя бы одно место не слиплось у него. Все, у меня на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия, кстати. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио DFM.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Да, ребята, почитал я новости шоу-бизнеса нашего отечественного за последние, ну вот тут несколько дней. Сколько интересных событий происходит у наших звезд, ярких, актуальных и слегка подзбитых. Но мы не об этом. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер. Это... Как пафосно, да? Это... ДФМ, Ростов-на-Дону, программа «Пати Тайм», время вечеринки. Станция для слушателей старше 12 лет, все есть. Ребята, и сегодня четверг. Если вы забыли, да, наверное, не забыли, 24 сентября, так надо было сказать. Еще раз освежу, напомню, наш единый мессенджер, наш номер для ваших сообщений. 8-918-590-0469. Паблик ВКонтакте ДФМ Ростов и прямой контакт, цифры, ну, цифры прямого эфира, наверное, так, да, 320-104-6. Друзья, сегодня будет весело, да, будет очень музыкально. Треки подобрал, ну, вот как раз, знаете, вот самое-самое актуальное, то, что нужно в Ростове, да. Солнце вышло, дождь закончился, нормально все, с погодой все хорошо. Зина выйдет, расскажет о погоде. Тему эфира пока еще не обозначаем, ну, я думаю, что сегодня давайте мы прокачаем просто хорошим звуком наше вечернее настроение. И оно закладывается, вечернее настроение, вот прямо сейчас. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер, мы начинаем пати-тайм. Полетели, короче, все. Все.

Ай, хороший трек. Это, кстати, ребята, это если. Да что это такое, если вот не шазамиться, да? Ну, может, да должно шазамиться. Это первый трек Боба Синклера, который, ну, вот реально разорвал мировые чарты. И это неплохо. Да, друзья, добрый вечер, всем привет. Вижу, что сегодня сообщений было очень таких, довольно-таки много интересных, но все-таки, знаете, хотелось бы вот о чем поговорить. Можно мне версию получше? Вот я предлагаю, знаете, сегодня это обсудить в свете появления, неважно, ну это как бы, это, знаете, как информационный повод, да, что мы уже привыкли к гаджетам, коммуникациям, да, сейчас появились новые, были презентации новых гаджетов, все девочки захотели отказаться от оранжевого, да, и перейти на темно-вишневый какой-нибудь там цвет, я не знаю, как называется, да, и на раскладушке. То есть все уже. Ну, то есть вот буквально за несколько минут раз уже все. И уже самое главное, что те самые крутые девочки и мальчики, которые себя фотографировали в лифте с оранжевыми гаджетами, они раз и уже все, проехали! Вот. А, значит, я предлагаю, вот можно мне версию получше? Что это такое, друзья? Ну, в общем, в обычной жизни, ну, можно было бы, знаете, если можно было бы, да, там, обновиться, допустим, сделать, допустим, понедельник 2.0, который начинается не с утра, а с обеда, пробки 2.0, так постоял чуть-чуть, потом раз проехал, потом захотел постоять, постоял, и пробка организовалась. Не захотел стоять, раз проехал дальше. Телефоны обновляются, приложения обновляются, там, машинки обновляются. В общем, сегодня мы с вами обсуждаем тему, значит, ну, версия 2.0 или, ну, вот тему предлагаю, можно мне версию получше? А можно мне получше? Ну, вот смотрите, даже вспомните, как это было в садике. Это, знаете, это сейчас не ново. Вот в садике, помните, когда вот садились, мы шли на обед или на завтрак, ну, давайте, на обед даже, да? И были, значит, такие подносы с хлебом. И вот были ребята, которые себе горбушку, мне горбушку! Такой сразу, он заходил сразу за горбушку. На горбушку были биты. То есть мне лучше, типа вот. И я предлагаю вам сегодня вот как раз версия 2.0, жизнь 2.0. Мы ее как бы выпускаем, планируем, а может быть загадываем, может быть что-то получится. Так, ну что, поехали. Добрый вечер, Ростов-на-Дону, всем привет. Я за пробки 2.0 каждые 10 минут стояния начисляются деньги. Тогда и пробок не будет. Вот это интересная вещь. Прикольно. Представляете, да, то есть, чтобы пробки не организовывались, то есть, так организовать дорожное движение, если вдруг пробка, всем, кто в пробке, начисляются, ну, хотя бы не деньги, ладно, какие-то бонусные баллы, которыми можно потом рассчитываться. Я бы с удовольствием в понедельник бы приходила к 2 часам на работу. Была бы нормальная версия 2.0 понедельника. Пятница 2.0, чтобы начиналась четверг. Мы сегодня об этом и говорили, кстати. Кирилл. Голосовые не надо писать. Кирилл, абонент 6195. Не надо голосовые писать. Он написал, можно мне версию дорог получше. Все, Кирилл, больше ничего писать не нужно сюда, звуковое. Так, кофе 2.0 не заканчивается на самом интересном месте. Хорошо. Хорошо звучит. Навигатор 2.0 вместо маршрут перестроен. Говорит Димон Белых, я знаю короткую дорогу. Ребята, да мы уже предлагали, мы уже выходили в эти навигаторы все, и там нужна какая-то там особенная, какая-то особенная фокус-группа, типа, или какое-то количество людей, которые, ну, там, напишут, чтобы озвучить навигатор. Я бы с удовольствием озвучил навигатор. Здорово! Добрый вечер, люди в ракурсе. Дальше. Осторожно, поверните направо, люди в ракурсе, старый базар, гала, где гвозди? Ну, то есть, прикиньте, у вас бы был такой навигатор. Фраза «будем через 5 минут» действительно означает 5 минут. И это про доставку. Хорошо. То есть с доставкой сейчас мы расслабились, конечно же. Доставка стрельнула серьезно, согласно, в пандемию. Да, вот прям стрельнула доставка. Это здорово, да. Сейчас этих ребят нужно немного... Надо как-то смирение к ним относиться, к этим парням, да, которые работают в доставке. Почему? Ну, потому что они тоже люди. Представьте, вот это была жаришка, а не пожаришки, да. А сейчас вот этот был ливень. И она вот, она, знаете, она заказала себе какую-нибудь лапшу. Вот, ждет, а он не едет, потому что дождь и пробки. Она такая себя негодует. Ну, где вы? Вообще. Вот, девочки, это уже обратную связь, знаете, кто дает?
Обратную связь дают уже доставщики. Они говорят, девочки больше негативят и более так жестко общаются с курьерами. С чем это связано? Ну, ребята, не знаю. Ирина Аллегрова спела уже один раз песню «Гуляй, шальная императрица». Поехали дальше. В общем, ребята, мы сегодня предлагаем с вами что-то обновить. Какая-то обновленная версия, типа 2.0. Можно мне версию получше? Тема нашего эфира. Погнали!

0: Реклама.
1: Сегодня четверг, ребята, а значит, уже можно собираться в публике. Здесь можно спокойно поужинать, потом перейти в отдельный камерный караоке-зал, небольшой круг на песни. Так что формат остается камерным. Ну а в пятницу завтра резидентская вечеринка с диджакеями. Ну а в субботу продолжение нового сезона, большое шоу, яркая вечерняя программа. И все это в публике. Большая Садовая, 116, возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Итак, лучшая версия, либо версия 2.0, либо как угодно, но вот здесь прям креатива много. Я предлагаю холодильник 2.0, сам понимает, что закончилось, и заказывает это все в доставке. Слушай, ну это прям технологично, это уже есть, я думаю. Я думаю, что... У наших китайских друзей, наверное, это уже в разработке есть, да. Но это, кстати, идея классная, да. А еще холодильник 2.0, который сам понимает, что закончилось, заказывает доставку, я от себя докину, доброшу, да. Он знает, что после 20.00 он не открывается, короче, раз и все. И не жрешь личного на ночь. Очередь 2.0, ты записался и пошел гулять, а она сама тебя догоняет в очередь. Зон 2.0 никогда не остается дома именно в тот день, когда дождь. То есть он тебе сразу напоминает, что будет дождь, и ты его забираешь с собой. А, тоже вот очень интересно. Пятница 2.0 начинается в четверг. Ребят, это уже было, но тоже во вторник тоже приятно, да. А, парковка 2.0, свободное место, само мигает тебе издалека, и ты знаешь. Вот это, кстати, классная идея, кстати. Знаете, есть На парковке одного из наших больших торговых центров есть такая история, что на парковке ты видишь красный фонарик или зеленый фонарик, моргает тебе, есть место или нет. Так, далее поехали. Доставка была уже. Вот тоже интересно. Интернет 2.0. Чем важнее созвон, тем быстрее работает. Классненько, хорошая идея. Таня. Таня, видно, часто на удаленке, да, Танюш? Привет, ZFM, я не знаю, но, наверное, если бы был такой кошелек, который предупреждал, что сейчас ты точно хочешь это купить или все-таки оставить на потом. Ну, это как Донал, да. Ростовское лето 2.0, 28 днем, 20 ночью и никаких осенне-зимних историй. Лето пусть будет круглый год. Ну вот, кстати, такая мечта есть, да, вот когда начинается вот эта дождливая история вся, мы это все вот наблюдаем, мы понимаем, что это вот месяца на 4 встревалого такого будет, да, вот этого погодного метео, да. И ты вот думаешь, вот зачем оно все нужно? Нет, есть люди, которые любят осень, зиму. Нет, зима это здорово, новогодние праздники, Рождество, классно, все здорово. Хорошо, 23 февраля и день освобождения Ростова, 14 февраля от немецко-фашистских захватов. Хорошо, все. А дальше пусть уже весна. Нет, ну вот Александр Сергеевич Пушкин, допустим, любил осень, да? А чьи очарования? Ну вот, хотелось бы, чтобы теплее было. Так, дальше, ладно, это лично. Машина 2.0, допустим, такси, действительно находится там, где она нарисована в приложении, и не надо куда-то идти и созваниваться с водителем. И Инна написала. Привет, ZFM, если можно было бы написать двумя предложениями на совещании тему и все это обсудить тоже в написании, было бы здорово. Не, ну а как же общение с людьми? А как же креативные истории? Понимаешь, в чем дело? Вот этот коллективный разум, когда мы вместе собираемся на каком-то совещании, на каком-то слете, да, на конференции даже мы вот собираемся вместе обсудить какие-то вопросы индустриальные, либо по твоей компании. Это же здорово, когда вот совпадает несколько креативных умов. Здесь еще есть специалисты, специалитет. Ну, то есть здорово, когда можно пообщаться. Нет, я считаю, что не все нужно отдавать на вот такое вот роботизированное общение. Так, далее поехали. Ремонт 2.0 сразу показывает настоящую окончательную стоимость. Сильно. Андрюха. Молодец, да, насчет ремонта прям попал. Погода 2.0, дождь только ночью, а весь день утром и вечером солнышко. А, шашлыки 2.0 готовятся сами. Да нет, шашлыка-то самое главное не мясо жареное, а весь процесс, да. Банк 2.0 присылает сообщение: сегодня ничего платить не надо, хорошего дня, а ипотеку мы вам простили. Ну, это

0: В Ростове облачно с прояснениями, 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Город диктует ритм. Джили Сити Рей задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
3: Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
5: Партнер проекта ЖК «Орион».
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 214 ФЗ.
7: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
9: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.

0: сентября.
1: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Уникальный трек. Вообще эти ребята, Fly Project, они, конечно, уникальные. Ну, нереальное количество у них бенгеров, мега-хитов. Вот сейчас может потом повключать и сказать, да ладно. Да, да, молодцы они. Передайте привет, пожалуйста, Славяну и Свете, написал человек. Далее, значит, сегодня у нас с вами тема, ребят, если вы только подключились, я вам ее обозначу, освежу. Значит, можно мне версию получше? То есть, типа, версия 2.0. Чего-то, неважно чего. Там уже у нас был и навигатор, и такси, и холодильник. Вот поехали, значит, дальше. Наушники 2.0 не разряжаются в начале любимого трека. Такое есть, да. Автосервис 2.0. Мастер говорит цену до ремонта, и она не меняется. И запчасти нормальные. Тоже хорошо. Так. Касса 2.0 открывается именно тогда, когда ты подходишь. Чемодан 2.0 сам напоминает, что ты опять не взял зарядку и у тебя перевес. Это очень часто для самолетов, да. Лампочка включается до того, как ты начинаешь махать руками в подъезде. У нас поставили, и постоянно нужно махнуть рукой, а потом он включается и закрыть дверь. Согласен. Хорошая тема, да. Зарядка 2.0, 3 минуты 100%. Микроволновка 2.0. На одной кнопке написано «нормально разогреть», а не «выставлять время». Прям вот есть... слушай, ну тут ты знаешь, это же можно опытным путем подобрать, да? Как разогреть так, на какое время, что поставить опытным путем, да? Можно так попробовать. И прям эту меточку, знаешь, стикером наклеил себе там вот около колесика, на сколько повернуть или сколько там... Или сколько время. Там у кого-то разные там кнопки есть, да? Набрать, я не знаю, на сколько, на 40 секунд, на 30. Это можно опытным путем. Очередь в аэропорту, на вокзале, либо где-нибудь в кассах концертного зала, чтобы была не как-то не сильно, а с лавочками. Ну, короче, понятно. Касса с лавочками. Далее. Вот смотрите, 9 часов сообщения. А я бы хотела бы, чтобы были какие-то туфли модные, современные, типа туфли 2.0. Выглядят празднично, ощущаются как тапочки и недорого стоят. Вот так, девочки. Я хочу, чтобы соседская дрель 2.0, дрель. Знаете, у меня сосед говорит, Дима, дай дрель мне, дрель дай. Дрель есть у тебя? Я говорю, дядь Саш, есть дрель, сейчас дам. В общем, чтобы соседская дрель 2.0 работала только тогда, когда нет соседей дома. Молодец. Вот смотрите, вот здесь очень хорошая написана история. Значит, примерочная 2.0, освещение как дома, а не как на допросе, и не специально, которая высвечивает, чтобы ты эту вещь обязательно купил. Согласен полностью, потому что вот ты смотришь вроде, вот приходишь там, я не знаю, в какой-то торговый центр, так что-то прикинул, посмотрел, думаю, нормально. Ты приходишь домой, включаешь свет, смотришь сделку, я думаю, что за безобразие это? Что за чунга-чанга в зеркале? Так, дальше поехали. Ну, не знаю, хочу 2.0, но я себе организовал, значит, жену 2.0, умоложе, умнее, вернее. И далее продолжать, дружище, не буду, 6-7-6-6. Главное, ты организовал, ну, молодец. Осторожно. Второе сообщение от Сергея приходит. Значит, жена 2.0 сама покупает себе, что хочет, на все праздники и годовщины, и всегда рада. Сережа, сейчас, сейчас у девочек вопросов много к тебе будет. Сейчас очень много вопросов будет. Так, отель 2.0. Выселение не в 12, а когда человек захочет. А заселение тоже, когда захочет. Вот это тоже с отелями. Прям, слушайте, прям в сердечко попали. Стиральная машина 2.0. Возвращает все носки, которые пропали с 2018 года. Магазин 2.0. Ценник на кассе всегда оказывается ниже, чем на полке. Далее. Может быть, кроссовки 2.0. Это дерзко, но хотелось бы, чтобы больше ходили, не пачкались и не рвались. Каждый о своем пишет. Вот смотрите, классно. Кнопка «Отправить 2.0» дает 10 секунд забрать сообщение обратно без свидетелей, и чтобы не высвечивалось, что удаленное сообщение у абонента. Слушай, по-моему, где-то в каких-то мессенджерах такое есть, но вот эта отложенная отправка – это очень здорово, да, потому что бывает вот как-то, ну, на эмоциях кто-то пишет, девочки после вечеринки, после девичника она ему решила написать, потом и все, и пошло уже. Либо он что-то там, знаете, гулял
гулял, бродил с друзьями, вспомнил бывшую, как дал ей туда по сообщению. Вот. А уже, коли ты первый отправил, уже чего уже удалять? Ну, тогда уже грузи все остальное. Хорошая история, да. А, вот. Мариша, спасибо большое. Значит, она... Фото на документы 2.0, чтобы сразу сфотографировали, и человек был красивый и похож на себя, а не то, что там есть. Я не знаю. У многих есть фотографии очень хорошие. Удачные фотографии на документах. Есть еще и девочки, которые очень мучают фотографа долго, чтобы он переснял фото на документы. Заговорился.

Вот написал Евгений: хочу, чтобы ворота были 2-0, чтобы не в штангу попадать, а точно в цель. Жень, слушай, ты знаешь, вот без попадания в штангу ты не научишься попадать в цель. Понимаешь, в чем дело? Штанга должна быть. Вообще, как бы, ошибки – это будущий профессионализм, понимаешь? Свои ошибки, тем более. Хотя люди говорят, учись на чужих, но своих... Ну, дал штангу. Знаешь, чтобы не давать штангу, нужно не спешить. Вот, а бывает же у нас такое, знаешь, да я сейчас туда что-то остроумное напишу, что-то скажу, там, что-то сделаю, все. А там раз и в штангу. А потому что поспешил. Надо подумать, проанализировать немного. Но не во всех ситуациях, конечно. В критических можно и просто так, да, дал, ушел. А, вот делаем ремонт, и хотелось бы, чтобы краска с первого слоя была нужного эффекта, а не с десятого. Марианна написала. Марианна, интересно, то есть вы несколько слоев, да, то есть покрываете. Ну, понятно. Вот тема ремонта, кстати, она... Это, тема ремонта — это такая боль, да. Боль, Марианна. Добрый вечер, Марианна. А, так, далее. Ну, здесь очень много повторных. Конечно, повторов много, но поехали дальше. Добрый вечер. А я хочу DFM 2.0, Party Time, чтобы не одного в эфире сообщения слать, а целых два, написал Максим. Максим, а зачем тебе это нужно? Знаешь, как в старых сказках? Скажи мне, друг, зачем тебе это нужно? Привет, ДФМ. Всем хорошего вечера. Я даже не знаю, задумалась, что бы я хотела, чтобы было версии 2.0. А потом задумалась и поняла, что очень много всего. Даже не знаю, с чего начать. Так, это Екатерина. Катюша, слушай, ну просто можешь чего-нибудь начать. Вот, ну, как-то вот хотя бы немного напиши. Рюкзак 2.0. Чем больше кладешь, тем легче становится. Звонок начальника 2.0. Сразу показывает, ничего страшного, или надо взять трубку и говорить: да, сейчас сделаю. Или вообще трубку не брать. Хорошо. Хорошая история, да. Прикиньте, звонит начальник. Ты же не знаешь, чего. А трубку брать, как бы не брать трубку от начальника, но это такое. Знаете, как многие говорят? Такое! Да. А тут раз у тебя начальник, и у тебя высвечивает на телефоне. Да не страшный вопрос, да. Или по этому вопросу звонит. Это было бы классно. Так, зима 2.0, снег только красивый, только во время Нового года. Грязь, серый ростовский снег, слякоть и туман отменяется. Хорошо. Интересно насчет банкомата, вот версия, да, идея, да, мнение. Банкомат 2.0 было бы здорово. Иногда выдает сообщение: снимайте спокойно, баланс меняться не будет. Замечательно. Замечательно. Насчет банкомата прям, да. Дом 2.0 перед выходом сам выключает утюг, даже если ты его не включал. Ребята, вот напишите, пожалуйста, была у кого-нибудь засада с утюгом? Вы знаете, у меня была засада, короче говоря, я открою секрет, значит, нужно было работать в... Это был 24-й год, нужно было срочно приехать в Москву после, соответственно, эфира вечернего, то есть 17:00 за руль, погнали туда, рассчитал время, что мы приедем, немного перегрузимся, и рано утром там мероприятие такое было, большое мероприятие. Ну и что? Ну как бы поехали, и я понимаю, ребята, под шахтами, прикинь, за рулем, да, то есть не на поле, я понимаю под шахтами, что, короче говоря, что-то как-то тревожно, по-моему, утюг не выключил. Это был отъезд, ребят, внимание, это был отъезд в 5. То есть субботнее утреннее мероприятие в Москве. Вот. Мы возвращаемся из шахт. Вы понимаете, уже это трафик, это пробки. Ну, соответственно, мы приезжаем, а утюг выключен. Вот это, конечно, с утюгом. Короче говоря, у меня получилось так. Я на какой-то заправке перед Москвой переоделся сразу в костюм концертный. И мы, подъехав на площадку, вот я вышел сразу из рулёв, сказал: «Доброе утро, столица! Доброе утро, Москва!» Да, это было. С перевернутым лицом. Жена 3.0. Не, ну мы не говорим 3.0. 2.0. Дружище, это кто писал? Максим писал, да? Максик, ну это некорректное сообщение. Там дети слушают, еще что такое. Ты же понимаешь сам, Макс. Ну, абонент 41.88. Это не то все. Так, пятница 2.0. После обеда рабочие письма переводятся автоматически на понедельник. И так работает система. Красава, Толя! Красава! Кричал Андрей. Поехали дальше. О,

В Ростове облачно с прояснениями и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше 0, ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

Так, ребята, версия 2.0, продолжаем. Ну, есть интересные, конечно, разносы. Машина 2.0. Если хозяин подходит с пакетами, багажник открывается из уважения. Это сильно. Ну, есть же эти способы, да, там открытия. Помните, там нужно ногой, ну, ты с пакетами идешь такой, ногой нужно под машиной так вот сзади провести, типа откроется. Ну, ладно, хорошо. Выходной 2.0. Чем приятнее проводишь время, тем медленнее идут часы. Алена, Алена, умничка! Умничка! Вот ждешь ты этот отпуск, да, там, или выходных. Вообще нужно сложаться каждым днем, но это бывает сложно делать, знаете, везде пишут, живи сегодня здесь и сейчас. Но это сложно, как бы, прожить, да. Но вот было бы так, да, чтобы выходные и отпуск, они бы тянулись. Вот было бы замечательно, да. Если бы они бы тянулись, вот выходные, допустим, и не пролетали так мгновение. Вроде пятница, ты такой, хопа, а тут понедельник и будильник. Вот, это хорошо. Выходные 2.0 хорошо, с растяжкой. Так. О, Ростове пошло. Ростов 2.0, пробки куда-то исчезли. На Дону все купаются, солнце. Люди все веселые, позитивные. И постоянно вечер пятницы летом. Все обновленное и классное. Слушай, ну это прям фантастика уже пошла ростовская. Да у нас так все хорошо. Вы же помните, да, у нас хэштег есть «Любовь, да, Ростов надо любить». Это очень важно. Нужно любить свой город. И вы же видите, как город преображается, как он меняется. И заведения новые открываются, и культурная жизнь в нашем городе тоже, она довольно-таки серьезно развивается семимильными шагами. У нас есть очень крутые краеведы, экскурсоводы, пешие экскурсии, аудиоэкскурсии, которые знакомят наших туристов с Ростовом-на-Дону. Причем, вы знаете, бывает, нужно отправиться с этим краеведом по Ростову. Ты там коренной ростовчанин, живешь в Ростове, все знаешь, типа, да я знаю, я со старого базара в кульке несу синенькие, гля, в Стютиной. Ну, это понятно все. Но копнуть в историю, оказывается, ты очень многих вещей не знаешь. И это ростовчанам нужно знать. Да это, в общем, что-то как-то вот такая лирика о Ростове. Так, DFM 2.0, я так и думал. Короче говоря, DFM Ростов-на-Дону 2.0. Круглосуточно наш эфир Димон отжигает. Подожди секунду, но я долго... Отдыхать когда же? Ну, я бы за что. Ребят, в общем, сегодня прям такое состояние, как будто бы пятница, но не пятница. Да, сегодня четверг. И вот прямо сейчас мы с вами закрываем рабочую часть четверга и начинаем наслаждаться хорошим, я хотел сказать, весенним. Ну, как бы осенним, летним, весенним вечером в Ростове-на-Дону. У нас летом тоже бывают такие вечера прохладные. В начале, в июне особенно, знаете, да? Ну что, мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга. Не предавайте друг друга, слушайте DFM. Всем хорошего вечера. Рабочий день в Ростове-на-Дону закрыт. Причем плотно. А завтра пятница, с утра увидимся.

0: Все люди любят говорить, а вот в наше время было лучше. Если пока не любят, значит, это случится чуть попозже. А еще все люди любят хвастаться чем-то хорошим, что с ними случилось. Например, что случилось в путешествии, и, как оказалось, друзья, зумеры хуже других поколений помнят, что вообще происходило в этих самых путешествиях. Так что, если вы едете куда-то отдыхать, берите с собой не зумера, потому что он сразу ничего не запомнит, а вот кого-нибудь другого. А если зумер, кстати, пытается показать вам телефон и показать какие-то фотографии, ну, вот это буквально максимум, что эти люди могут. Так что тоже стоит прислушаться. А еще точно стоит сделать погромче, друзья, ведь музыку запоминают все. Мы продолжаем ее слушать. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове облачно с прояснениями, 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 127-79-244-741, 16+.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина! Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
11: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
13: Ваши омоды.

0: Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера Триа Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку Триа Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. Триа Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. On DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
3: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
4: Наша традиция уже.
3: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
4: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных

0: Для модели Honda CHR 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: А дальше – тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Соревнования — это хорошо, люди стараются, есть мотивация расти над собой, но иногда это соревнования удивляют. В Мексике вот недавно прошел фестиваль «Друзья по ловле кузнечиков», буквально там семьями ходят. Что потом делают с этими кузнечиками, лучше не узнавать, то песня «В траве сидел кузнечик», совсем как огуречек, будет для вас даже немножко пугающей. Но мы здесь соревнуемся в другом, в прослушивании музыки, надеюсь, что вы побеждаете. И далее будете делать это уже в компании Юль Погой, Дим Попов, передавайте им привет, я же на этом моменте прощаюсь с вами до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока и помните, завтра пятница.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове облачно с прояснениями и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше 0, ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина!
1: Финал сентября в «Папа-пап» будет особенно громким. 25 сентября. Мощная вечеринка с диджеем. Зажигательные треки, бешеный ритм, танцы и ночная атмосфера до самого утра. А 26 сентября на сцене яркая кавер-группа «Cool Beat». Живой звук, любимые хиты, драйв и море позитивных эмоций. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 788-990-10-11. 18+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов. Radio DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю щелкать пузыри на упаковочной пленке и тоже терпеть не могу распутывать спутанные провода. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди. Куда-то я улетела. Мы обычные люди, сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 24 сентября 2026 года. Это четверг, между прочим, и сегодня Всемирный день моря. Ой, да. Ведь есть же люди, которые, чтобы оказаться на море, не отдают кучу денег. А просто вот две остановки на трамвае, ты там.
2: Или там шторы раздвигают.
1: И готово. Представляешь? А нам море только за деньги. Праздник законченности дел, день незапланированных безумств, Международный день караванщика, также еще Всемирный день горилл. Нет. Некоторые, как говорят, не должны быть симпатичнее обезьяны. Так что поздравляем. Также Федорины вечеринки. Сегодня Федора, это которая от тараканов убегала.
2: Федорина горе, да.
1: Так, и еще сегодня день экспериментов. Поэтому мы решили выяснить, что вы однажды сделали и другим не посоветуете.
2: Не посоветуете.
1: Ну, у меня классика. Значит, лизать языком железо на морозе. Ну, конечно, я прилипала к карусельке, как сейчас помню. Причем во время ее движения. Да, поэтому...
2: Это замечательный был аттракцион.
1: Это увлекательный был аттракцион. Короче, рядом с горячей водичкой никого не стояло, как вы понимаете. Поэтому что-то очень личное осталось на этой карусельке от меня навсегда. Вот, и, ну, как вы видите, дикция не изменилась. Если, как говорила моя мама, все так же без костей. Потом, выкладывать фотки с подругой, если она эти фотки не увидела. Если ты не утвердилась с ней фотографии.
2: Да.
1: Вот я один раз это сделала, да, причем сразу с тремя подругами, и все они не показались себе симпатичными на этой фотографии. А я там была прекрасна. Ну, конечно, поэтому я эту фотографию выбрала, потому что я на них даже не смотрела. Вот теперь я смотрю, как выглядят мои подруги рядом, и даже если я выгляжу чуть хуже, но они выглядят...
2: Все равно
1: хорошо.
2: Согласование.
1: Я просто выкладываю лучше такую фотографию. Потому что мне кажется, что выкладывать фотографию, где ты-то красавица, а все остальные, извините, не очень, это отвратительно. То есть, ну, ко мне это с опытом пришло. После скандалов с подружками, понимаете, да, некоторых и потерять пришлось. Но это же и есть опыт. Опыт, сын ошибок трудных. Дмитрий.
2: Я понял, что не надо относить тортик в отдел кадров, если твои коллеги его не попробовали все-таки. Как-то вот жизнь меня научила.
1: Да.
2: Был такой случай в рабочей обстановке, когда вот отнес, провинился, и потом долгие годы получал от коллег.
1: Ну, ты не только за это получал. Ты, в принципе, человек, который спорит, когда сам понятия не имеет, реальной ситуации или нет. Вот он уверен в чем-то, он будет спорить до последнего. Знаете, вот просто вот не знаю, у него будут брызги лететь изо рта, он будет кричать, и он будет уверен, что это правда. Вспомните, может быть, старожилы только помнят, что бобер, по мнению Попова, это рыба.
2: Да.
1: Вот, поэтому, и он тут орал прямо в эфире, доказывал мне. Я была в шоке, я помню, даже поверить не могла. Я думаю, ты что, серьезно? Он говорит, я серьезно.
2: Потому что мой девиз, никогда не сдавайся, позорься до конца.
1: Да, вот он совершенно спокойно может это делать. А потом у него любимый такой, это капитуляция. Друзья, в общем, что вы однажды сделали и другим не посоветуете? Пишите.
2: Радио ДФМ ВКонтакте есть. Есть во всех социальных сетях и каналах. Можно оставить комментарий под постом, который сейчас появится. Номер для сообщений 965-115-5-115. Универсальный способ для связи. Приложение радио ДФМ. Минеральный.
1: Универсальный. Ладно. Так, ну что, друзья. Самое главное. Ladies and gentlemen.
2: Мы начинаем.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. 16+.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
10: кэш,
11: так.
10: Кэш можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: А теперь тусовка.
16: DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сегодня по лунному календарю, да, значит, 14-й лунный день у нас стартует. Это уже такое предполнолуние. Фактически уже можем его наблюдать на небе. В 17:39 совсем вот буквально вот-вот стартанул 14-й лунный день. Следующие сутки он будет вместе с нами, поэтому давайте поговорим. Значит, это очень мощный энергетический день, одинаково удачный и также и неблагоприятный. Удачен день для новых начинаний, для решающих шагов достижения какой-то цели. Активные, целеустремленные люди будут чувствовать себя в своей тарелке. Все дела, начатые сегодня, могут удаваться, но если вдруг вы не можете использовать этот энергетический поток во благо, то вы будете направлять его, к сожалению, по дисгармоничному пути, что может привести к неприятностям. Сильная энергия может негативно сказаться также и на вашем самочувствии. Многие в этот день могут погрузиться в уныние, в депрессивные состояния. Не надо, не надо, потому что это просто вот от луны у вас обостряются фобии. Бывает, даже нет особых причин для этого. Ты сидишь, знаете, грустун напал, можете включить себе кинчик грустный и поплакать. Вот, кстати, это хорошо. Это такая очистительная процедура перед полнолунием. Но главное, чтобы в этот момент никто рядом с вами не находился. То есть вот в одиночестве проплакались. Не обязательно же плакать над собой и над своими проблемами. Можно просто дать вот это вот гормональному всплеску
2: волю выход. Волю эмоциям.
1: Да, да, да. И посмотреть какое-нибудь кино. Очень советую «Белый бим, черное ухо». Потому что если вы... А, или «Хатико». Вот если вы не заплачете под эти фильмы, значит вы безэмоциональная, безэмпатичная тварь. Вот. Но об этом, как говорится, не будем. Самое главное по поводу любви. Хороший день для любого вида коммуникации. Уделите время родственникам, общайтесь не только с близкими людьми, но и с коллегами и партнерами. Сегодня люди настроены решительно и мыслят рационально. Так, по поводу работы и еще... А, вот, хорошо не только с близкими, да, но и с коллективом. Сегодня можно делиться идеями, выносить предложения на публичных совещаниях. Можно обсудить некоторые вопросы с начальством. Коллеги сегодня также расположены к работе, поэтому какие-то дела можно выполнять коллективно. Не знаю, папулька, как ты, а я вот сегодня к работе особо не расположена, но поскольку мне очень нужны деньги, я здесь буду сидеть. It's showtime. Pago!

0: Ну что, друзья, мы, соответственно, продолжаем, точнее, еще только начинаем обсуждать тему, которую озвучили.
1: Ну что вы однажды сделали и другим не посоветуете?

0: Значит, проверять языком, горячий утюг или нет. Вот это, кстати, странная история. Люди и языком некоторые, и пальцем проверяют. То есть вообще никаких страхов не существует. На пикнике нельзя никогда признаваться, что вы умеете жарить шашлык, потому что тогда вы всегда будете его жарить. Вам сделают это обязаловкой и просто не отпустят от мангала уже никогда. Не повторяйте моих ошибок, друзья. Не доказывайте жене, что она не права. Это бесполезно.
1: Ну, это аксиома. Варить сгущенку, вы знаете, как-то попробовал совсем недавно. Перед этим пробовал только в детстве. И в этот раз не посоветую. Лучше сразу купить вареную.
0: Так, ну, кстати, она не такая вкусная. Вот по факту, друзья, отличается, я честно, да, могу, кстати, сказать, что я редко могу найти, например, сгущенку, которая будет действительно, как у нас в детстве. Вот такая же вот варено-коричневая, и при этом она не карамельная, а какая-то другая. А в основном вот эти вот уже вареные, они продаются как какая-то карамель. Скорее. Ириска.
1: Вот, да, что такое?
0: Да, на ириску
1: другой,
0: похоже.
1: Правда.
0: И вкус совсем другой. Поэтому, конечно, я понимаю людей, которые пытаются ее отварить даже сейчас. Так, ну что, мы совсем скоро будем играть и проверять интуицию.
1: Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове облачно с прояснениями, 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Дни продаж Geely в Tria Motors. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Geely – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый Geely в Tria Motors – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция, торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция, Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
10: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
11: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
14: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
15: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель «Стулья».

0: своим характером.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: друзья, прямо сейчас будем проверять интуицию и громко приветствуем Марину из города Альметьевск. Мариночка.
1: Привет, привет.
0: Очень рада вас слышать. И, конечно же, вот что вы сделали и другим не посоветуете? Есть у вас ответ на этот вопрос?
1: Стирать белые вещи цветными.
0: Да. И главное, каждый раз у нас есть какая-то вот эта вот, знаете, рисковая уверенность, что мы сможем ничего не покрасить. Ну, чему здесь краситься? Да? Оно же как-то не линяет.
1: Я советую это себе в том числе, потому что я попадаю каждый раз в эту ловушку.
0: Да. И даже я в нее... Слушайте, я вот только одного не могу понять. Вот смотрите. У меня есть платье. Оно черное, с белыми цветочками.
2: Так.
0: И у него белые такие окантовочки. Я постирала одно это платье. Оказалось, что эти покрасила белое. А как тогда платье? А, я поняла, вручную надо.
2: Конечно, замачивать.
0: Да.
2: И все.
0: Ну, знаете, вот в этот момент я поняла, что надо было думать раньше. Думать вообще полезно, но не в нашей игре. В нашей игре полезно полагаться на интуицию. Марина, вы готовы?
1: Готова.
0: Итак, на старт, внимание, погнали. Правда, что у белого медведя синий язык?
1: Нет.
0: Правда, что морская вода не замерзает?
1: Да.
0: Правда, что мальма – это вид вечно зеленой пальмы?
1: Да.
0: Правда, что есть специальный столовый прибор под названием вилка для шпрот?
1: Нет.
0: Правда, что овощ Патиссон назвали в честь селекционера Пьера Патиссона?
1: Нет.
0: Или... Или да.
2: А вдруг да?
0: Да, вот или Марин. Нет?
1: Да.
0: Да. Отлично. Итак, прямо сейчас мы поаплодируем вам, Мариночка. Выясним, получите ли вы подарок. Напомните, Дмитрий, за что мы отдаем?
2: Ну, как минимум три правильных ответа нужно дать, либо правильных ответов вообще не должно быть, что редко бывает. В этом случае вы тоже получаете от нас подарок, нашу фирменную кружку.
3: Ваш уровень интуиции равен нулю.
0: Прекрасный результат. Прекрасный. Причем уверенно обходила все правильные ответы. Только последний, видите ли, решила дать верный. Но мы не позволили. Не позволили. Правда, что у белого медведя синий язык? Да. Правда, что морская вода не замерзает? Нет. Правда, что мальма – это вид вечно зеленой пальмы? Нет, это рыба. Правда, что есть специальный столовый прибор под названием вилка для шпрот? Да. И правда, что овощ Патиссон назвали в честь селекционера Пьера Патиссона? Нет, конечно. Так, а мы еще раз аплодируем. Может,
2: нет,
0: знаете,
2: Марина, это победа. Это победа в нашей игре методом тыка. Фирменная кружка ваша.
0: Это, конечно же, провал. Но, знаете, когда ты проваливаешься, а тебе за это награду, мне кажется, что, в принципе, я лично не против и провалиться. Так, прямо сейчас мы, конечно же, еще подарим 10 секунд на все ваши приветы.
1: Передаю привет своей лучшей подруге Насте. Настя, завтра пятница, срочно выезжай ко мне в гости.
2: Воу.
0: Ура!
2: Стартуем!
3: Радио

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Модель Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
0: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем обсуждать нашу тему.
2: Что вы однажды сделали и другим не посоветуете? Вот отговаривайте нас,
1: да,
2: это
1: пожалуйста.
2: Не делать.
1: Пить лекарства без инструкции или масло с раствором, что-то на теле без инструкции. Однажды чуть не жег себе колено разогревающей мазью. Ну, на самом деле, конечно... Если вдруг... Кстати, многие даже не проверяют, просроченные лекарства или нет. Ну, типа вот, лекарства, значит, надо пить. А то, что, в принципе, нужно следить и за сроком годности, и за тем, когда принимать, с какими препаратами нельзя, ни в коем случае коннектит и так далее, это как будто бы дело такое уже неважное. Никому не посоветую покупать арбузы в июне. Вот, пишет нам Елена. Выкинутые деньги вообще неизвестно... Безопасно ли это? Потому что был ужасно желтый. Желтый, написано. И с какими-то подтеками. Есть, мы его не стали, сразу выкинули, потому что показался подозрительным. Кстати, вонял химией.
2: Ну, правильно, это лотерея, тем более в июне. Лучше дождаться августа. Или вот уже вскрыт покупать.
1: Никому не советую сажать картоху. Вот, пишет нам Алексей.
2: Газон на даче лучше.
1: Море, а выхлоп фактически нулевой. Если посчитать все затраты, мы эту картошку 3 раза в магазине бы купили.
2: Игорь практически дает такой очевидный совет, но, видимо, боль. Продал квартиру и деньги вложил в дело, которое в итоге прогорело. Ну, конечно, уж такие крупные.
1: Не, ну это ужасно, конечно.
2: Или вот Константин, самому ремонтировать то, в чем не разбираешься.
1: А это наша классика. В смысле не разбираешься? В смысле? Если у вас есть интернет, вы теперь во всем разбираетесь. Я недавно кофеварку сама починила. Ну, как недавно, 2 года назад. Я вот до сих пор вспоминаю. Значит, кофеварку сама починила. Сама там надо было просто взять вот так иголочкой. Фигак. Ну, кто же мог подумать? А вы в интернете мне все рассказали. И я тут же этой иголочкой фигак давление скинула, и кофеварка заработала.
2: С другой стороны, это уже сломано. Ты думаешь, ну что, хуже уже не будет. Это так уже сломано.
1: Да, уже можно поэтому... или новую покупать, или доломать. Так да, хотя бы как-то интересно.
2: Конечно,
1: вдруг,
2: попробовать
1: вдруг
2: стоит.
1: Вот потом будете, как я, это всем хвастаться. А Анастасия пишет: никому не советую мыть окна на 20 этаже. Вот, потому что это опасно и неприятно. Окна от страха были все в разводах. От страха. Вот. Ну, потому что, понятное дело, долго там не задержишься. Это надо быть профессионалом. Так, друзья, мы совсем скоро будем продолжать обсуждать эту тему. Что вы делали однажды и больше никому не советуете, пишите нам.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, мессенджер 965-115-5115 и, конечно же, приложение Радио ДФМ. Пишите. It's showtime. Погода!

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ в Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове облачно с прояснениями, 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио ДФМ продолжается! 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
3: Партнер проекта ЖК «Орион».
4: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошки.
7: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода и Джейку Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
10: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: деле, друзья, продолжаем движение здесь. Доброго вечерочка! Или, как говорят у нас во дворе, добрейшего. Так, ну что, друзья, мы будем обсуждать тему. Продолжать.
1: Что вы однажды сделали и другим не посоветуете?
2: Совершенно никому не советую готовить плов в мангале. Ну вот, неприятная история получилась. Тут вот показывают фотографии. Ну, каша. А я вообще не понимаю, почему кто-то сказал, что плов должен быть обязательно рассыпчатый. Я тут прочитала, оказывается, есть чуть ли не 328 рецептов, и в половине из них плов, он как клейкая масса. Серьезно?
1: Ну, конечно, так что... как автор, как повар, вы так видите.
0: Вы так видите, понимаете? Вы всегда можете сказать, что это плов, и назвать какую-нибудь любую страну. То есть, все, кроме Узбекистана. То есть, вот, все, ну, то есть, потому что все знают, что в Узбекистане он должен быть рассыпчатый, да. А вы можете какую-то другую страну, там тоже наверняка есть плов, и не факт, что все в курсе, какой он должен быть. Поэтому не ставьте крест на своих кулинарных экспериментах ни в коем случае. Что еще?
1: Ну, кстати, вот что касается кухни, Ольга не рекомендует готовить дома роллы. Ну, это правда. Ну, дешевле, ну, и вкуснее будет, если ты купишь готовый. Доставочку себе оформить, чем вот этот вот... все, что ты будешь вот дома готовить. Так, чистить ноутбук пылесосом, но не все ноутбуки выдерживают хорошие пылесосы.
0: Попить парное молоко и закусить огурчиком, а потом попить еще водички из колодца. Никому не советую. Вообще, вы знаете, друзья, бывают такие дни, когда ты вот прям, не знаю, открываешь холодильник и начинаешь съедать все. Даже вот эта банка, про которую все уже забыли, она вечно, казалось бы, стоит в холодильнике в самой глубине, в правом углу обычно. И все уже не помнят, что там, но... Вот эта банка открывается в тот самый момент, когда тебе все равно, что слопать, лишь бы слопать. По-японски это называется куси-кусёка какая-то там. Есть слово, когда тебе скучно во рту.
1: Да, вот. Есть какой-то термин
0: специальный. Куси-куси или куси-сёки. Ну, я боюсь, сейчас скажу, вот, понимаете, матерно получится. Ну, в общем, факт остается фактом, что есть такое понятие, когда действительно ты лишь бы жевать, вот лишь бы что, лишь бы вот было не скучно во рту. А попить парное молочко, это мы зачитали уже. Некоторые тут вот, кстати, не советуют, опять же, ходить в тайгу без оружия. Потому что дикие звери уже встречались, например, Евгению. Он рассказывает, что встретился с медведем и узнал, что, оказывается, и медведь, и он умеют ползать по деревьям.
1: Это опасно.
0: Да. И в шторм не советуют выбираться на своих плавающих средствах, потому что это опасно. Потому что уже выбирались.
1: Выключать, а не делать отсрочку будильника. Однажды так проспал свой вылет.
0: Ну и, конечно, друзья, в последнюю секунду лететь в аэропорт тоже никто никому тут не советует, потому что может быть все, что угодно, лучше приезжать заранее. Так, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. В ближайшее время у нас луноход, поэтому если хотите узнать, как прожить полнолуние, которое стартует совсем скоро, делайте громче.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
1: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Let's go, друзья. Прямо сейчас мы расскажем про 14-й лунный день. Он стартанул вот буквально час назад. Ну, полтора, ладно. И это практически полнолуние. Последний день перед самым пиком. Что нельзя сегодня делать? Давайте запоминаем, друзья. Смотреться в зеркало с недовольством. Зеркала сегодня запоминают негатив и проецируют его в будущее. То есть сегодня можно себя поцеловать, например. Немного нарциссизма добавим. А чего нет, если да? Заниматься... всякими энергетическими практиками без должной подготовки. Потому что можно там, ну, сами понимаете, как не туда зайти, не в ту дверь открыть вход. Тратить время на пустые разговоры и это тоже сегодня нельзя. Сплетничать нельзя, жаловаться на судьбу. Вселенная может воспринять это как заказ и добавить трудностей. Употреблять много жидкости и пользоваться сильным парфюмом.
2: Ничего себе.
1: Ну, не сильный, да. Да, я все уже накосячила, что.
2: Кто как чувствует, с другой стороны, что
1: употреблять сильно. Много жидкости, ты мне только что воды принес.
2: Это немного, ну что.
1: Так, значит, что еще? Вот потому что не надо было эти соленые огурцы есть 14-го лунного дня. А, хотя он только стартанул, сейчас уже все выветрится. И еще что у нас тут можно и нужно. Начинать то, к чему вы готовились долгое время. Первый шаг сегодня равен половине пути. Проводить генеральную уборку пространства. Очищать дом, вы расчищаете дорогу новым возможностям. Что-то каждый день буквально заставляют убираться. Работать с информацией, читать полезные книги, слушать лекции, анализировать факты. Заниматься физическим трудом, кстати, сегодня тоже хорошо. Слушать музыку. Звук сегодня обладает целительной силой и гармонизирует вибрации. Ну вот и классно. Все, делаем погромче, слушаем музыку и набираемся правильной энергии.

0: продолжаем разговор. Ну и, конечно, напоминаем тему.
1: Что вы однажды сделали и другим не посоветуете?
0: Ой, люди, конечно, не хотят, вот, например, на работу ходить. Один раз пошли, понимаете, как затянуло, и не оделся теперь. Понимаете, вот так вот бывает тоже. Что еще?
1: Шутите лучше начальника в общем рабочем чате.

0: шутит фигово. Вот. Ну, ему ж приятно, что кто-то посмеялся. Так вот, он запомнит, кто посмеялся, а кто нет. И, кстати, человеку очень приятно, когда к нему обращаются по имени. Это тоже очень на подсознательном уровне влияет на его отношение к вам. Если вы обращаетесь к нему по имени, например, или как-то показываете этим свое уважение, все, например, тыкают, а вы выкаете. У меня есть знакомый, который таким образом стал должность начальника получил с нуля. Представляете, единственный, кто к начальнику обращался по имени, отчеству и на «вы»,
1: ловко, и, ловко.
0: Представляешь, все тыкали, все по имени. А этот, я еще думаю, что выделывается? Серьезно, я еще так и думаю, что ты, боже мой, ну вот чего-то, ну ты же видишь, что у вас неформальное общение на работе и так далее. Да выкался! Стал в итоге начальником нашим. Понимаете как? Вот так, друзья. Так что это работает все. Это нейролингвистическое программирование. А мы совсем скоро продолжим вам рассказывать какие-нибудь интересные факты. Так что не прощелкайте. Ladies and gentlemen, introducing Pago
2: on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 14 градусов тепла, днем до плюс 21 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
9: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
14: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
15: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Ago on DFM.
1: Так, друзья, как и обещали, несколько интересных фактов прямо сейчас мы озвучим, ну, потому что, ну, надо что-то новенькое узнавать в этом мире. Столько всего интересного вы представить не можете. Вот, например, знали, что в мире существует более 10 разновидностей кровати? Зачем мне эта информация? В смысле 10 разновидностей кровати?
2: Что-то маловато.
1: Как-то, да, полуторка, двуспальная.
2: Двухэтажная.
1: Значит, это потом...
2: Плацкарт.
1: Надувная. Больше уже насчитали. Там наверняка будет еще сколько. Так, круглая, кстати. Я вообще не знаю. Круглая, это же какая-то дурость. Ну вот на круглой кровати может спать только два... Ну, один целиком человек, да?
2: Как вот Леонардо да Винчи рисовал.
1: И два по половинке. Ну, то есть два по половинке получается. Два коротеньких. Ну, то есть как... Как спать-то? Ну, я понимаю, что круглая кровать, она, наверное, для одинокой женщины с кошками. То есть, значит, она лежит в серединке, а по бокам кошки. Но тогда
2: и...
1: поместятся.
2: Правильно, и простыня-то квадратная, и пододеяльник тоже квадратный. Где-то видела...
1: Неудобно.
2: Неудобно,
1: нет. Неудобно,
2: ну, такое,
1: да.
2: Решение.
1: Ну, такое, да. Так, опять же, растворимый кофе был изобретен в Англии в 1771 году. Дрянь изобрели, радуйтесь. Так, ну ладно. Значит, шрам не может потеть. В курсе? Вот так. Зеленые бананы очень полезны. Флирт повышает уровень тестостерона у мужчин на 20-25%. Имейте в виду. Мыши едят около 20 раз за день. Ой, я иногда тоже мышь бываю. Или мышь, или крыса. Ну, в общем, там не особенно разбираюсь, но ем много. Термос – это торговая марка, чтобы вы знали. А мы тогда зачем сказали сейчас это вслух? Ну ладно. 160 пар очков было сделано для Гарри Поттера, чтобы вот он снимался, 160 пар очков. Видимо, терял их все время где-то. Самое удивительное о морских звездах то, что они могут изменить свой пол в случае необходимости. Ну, понимаете, все в зависимости от того, с кем ты познакомилась. То есть, если ты морская звезда... Да? Главное, это где-то рождение у морских звезд, продолжение рода. А тут уже, как говорится, под ситуацию они подстраиваются. Удобно, удобно. Вот, так, еще что есть. Ваша плохая память – это защита от безумия. И в Венгрии запрещено чокаться бокалами. Ну, зато, наверное, разрешено просто чокнуться. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Так что let's go на моем идеальном английском.
0: On DFM. DFM. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и больноудаление. «Капсикам» – моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
19: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
20: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас будем бомбить финалочку и зачитывать последнее сообщение, которое вы нам прислали по теме.
2: Что вы однажды сделали и другим не посоветуете?
1: Не советую никому читать дурацкие книги, потому что затягивает, потом не можешь вытянуться. Вот есть у нас понятие книголюбы, которые действительно вот любят. Никому не советую ездить в поезде на боковушке у туалета. Это совершенный кошмар на самом деле, особенно если ехать где-нибудь дней 5. Также что еще есть?
2: В момент отсутствия контроля над собственными чувствами, пишет Елена, писать бывшим не рекомендую.
1: Ой, это вообще такая история. Понимаете, когда ты немножечко... Ну, вы понимаете, да?
2: Ну, отсутствие контроля.
1: Да. И потом утром уже же нормально, и все, уже хорошо, да, просыпаешься и думаешь... Господи, зачем я это написала? Зачем? Вот было же, было. Ну, у тебя-то не было, понятно, а у всех нормальных людей, у них действительно вот такие ситуации случались. То есть, когда смотришь, думаешь, какой кошмар, какой кошмар. И знаете, и вот тут вот хорошо, когда можно просто взять и удалить.
2: У всех.
1: Да, вот эта вот опция, она очень крутая, удалить у всех. Особенно, если ты видишь, что человек еще не прочитал. Но вот если у тебя не получается, и ты, главное, удаляешь, написано «удалить только у меня», вот это, конечно, кошмар. Это прямо ужас. Вот, поэтому старайтесь. Я вообще считаю, что телефон, конечно, должен обладать какой-то функцией. Если он чувствует пары, те самые пары, понимаете, да? Он должен просто выключаться. Или блокировать номера, которые вы указали заранее. То есть вы указали заранее, что если на него попадает вот этот вот запах, то он должен просто самовыключить вот эти номера. То есть все, вы не можете ничего на них отправить, ни в каком состоянии таком подобном. Так, что у нас еще есть? Мы можем озвучить?
2: Конечно, заказывать одежду онлайн, не посмотрев таблицу размеров, было, и даже не один раз, но не советуют это делать. Что-то обещать публично, при всех, лучше тихо идти к своим целям, а то мало ли что.
1: Не засыпайте на матрасе, плавая в море около берега, а то проснетесь в открытом море, и берега уже не будет видно. Боже, какая страшная шиза, даже прям жутко вспомнить. Ну и прямо сейчас мы решили отдать наш подарок. Поняли, кому хотим отдать наш подарок.
2: Да.
1: И вручить его, соответственно. Готовимся. Андрей Лифт.
2: Поздравляем, Андрюха.
1: Да.
2: Отправлял нам сообщение в мессенджер Макс.
1: Вот что он писал. Бросать батарейки в костер, сидеть рядом, ждать, что будет. Замыкать даже случайно 380 вольт. Лизать сразу два контакта батарейки. Пугать сварщика во время работы. И даже еле живой щуки засовывать палец в рот. Я знаю, что на самом деле действительно бывает момент, когда тебе кажется, что она уже все. Но нет. И потом действительно бывает очень даже неприятно и по-настоящему больно. Давайте поаплодируем.
2: Богатый жизненный опыт, Андрея. Поздравляем.
1: Ну и, конечно, друзья, отдаем нашу суперстильную фирменную кружку DFM, а всем остальным желаем сегодня хорошего вечера, легкого настроения. Наслаждайтесь, друзья. Завтра последнее утро для многих. Ну как? На неделе.
2: Рабочее.
1: Готовимся к выходным активно. Надо уже продумать, где вы будете в субботу и в воскресенье. Друзья, не тормозим. Если вдруг кого-то надо обзвонить, то лучше сейчас, чтобы потом люди не подумали, что в последний момент о них вспомнили. Всем пока!
2: Пока.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 14 градусов тепла, днем до плюс 21 градуса выше 0. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
6: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
7: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: DFM Radio.
0: Радио DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Radio DFM.

0: Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: Right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 14 градусов тепла, днем до плюс 21 градуса выше 0. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Город диктует ритм. Джили Сити Рэй задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
4: Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: «Радио ДФМ».

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: простите? Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Дочка Банк.
6: А у Дочка программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
12: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
15: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
18: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
19: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
20: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Up the next.
2: А дальше тусовка.
21: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 14 градусов тепла, днем до плюс 21 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
2: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
4: Кто же забьет победный музыкальный гол?
3: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
6: Радио.
0: ДФМ. Радио ДФМ.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix, Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Здесь у нас Meet Me in the Dark, Ave.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GP и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
0: Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 10 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Что происходит?
10: Полиция опечатала здание.
9: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
11: Арахнит.
12: Снимите это с меня!
11: В кино с 1 октября. 18+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Что происходит?
6: Полиция опечатала здание.
5: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
7: Арахнит.
8: Снимите это с меня!
7: В кино с 1 октября. 18+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
11: Right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что Радио ДФМ.

FM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 23 часа. Radio DFM.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание.
4: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
6: В кино с 1 октября.
8: 18+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

Russia is the house. Now select up.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM. Радио DFM.